0: Каждую минуту гол, гол, каждую секунду. Раз, два, и вы.
1: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь. Назло тебе, не злюсь. Ага, радуюсь. Ура, ура, ура. Проигрываем 6-0.
0: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
1: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю, я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда забортик.
0: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных,
1: ну,
0: а?
1: Вот это ладно, да, согласен.
0: Там огромная температура.
1: Все?
0: Да.
1: До свидания.
0: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
1: Ну а как с ними бороться? Вот как? Ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
0: Ну вот об этом же я говорю. А, ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
1: Да я позорюсь на весь город, как это так? Ты что творишь?
0: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
1: ли? Естественно, естественно, я везде должен побеждать.
0: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
1: Вот и договорились. До свидания.
0: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
1: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
0: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
1: Ну вот и все. До свидания.
0: Договорились?
1: Договорились.
0: Все, отлично. И еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
1: Вот где автобус, а где хоккей? Причем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
0: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
1: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
0: да.
1: Значит, автобус.
0: Да.
1: А с каким счетом тогда я выигрываю?
0: 7-6.
1: 7-6? 7-6, это что такое?
0: Хорошо, сколько вы хотите?
1: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
0: Без проблем.
1: Вот и все.
0: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Эльдар Аскерович.
1: Иди, иди.
0: Очень рад знакомству.
1: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
2: Однажды в России.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. «Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь?» Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. «Ночую у бабы, не волнуйся». Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. Мы в ответе за тех, кого мы придумали.
0: Угарный папа.
1: Дочка Маша 5 лет говорит папе: «Ты скоро не будешь моим папой». На что папа ей отвечает: «Это почему?» «Дочка, ты будешь дедушкой». 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слипнется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка: «Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей. Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору тому, ну, который тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске нам засияют звезды. Рэпер Баста пригласил коллегу по цеху, тоже рэпера Канье Уэста, в тур по России. Раз уж в октябре Канье все равно собирается к нам, то можно присоединиться к Басте, который будет выступать в эти даты в Краснодаре и Ростове. Его просто порвет, если он решит по России проехаться. Кукушка улетит так, что никто не поймает, уверен Василий Вакуленко. Это настоящее имя Басты. Эх, Василий, печалька в том, что там уже нечему улетать.
1: Хорошие новости.
0: Певец Юрий Лоза недоволен тем, что наставником нового шоу «Голос дети» станет Ваня Дмитриенко. Ведь он сам еще деть в каком-то смысле. Всего лишь 20 лет человеку. Юрий расстраивается, что наставников этого конкурса давно выбирают не за талант и знания, которые они могут передать молодому поколению, а по уровню славы. Если хрипатый матершинник Шнуров и рэпер Вася могут быть наставниками вокалистов, то почему бы не посадить в это кресло Ваню Дмитриенко, сетует Лоза. Все-все, мы уже поняли, кого надо было звать. Самого Лозу, конечно. Вот он бы, да.
1: Хорошие новости.
0: Ну и снова к рэперам. Snoop Dogg открыл вакансию дегустатора мороженого. Неожиданно, но у музыканта есть собственный бренд лакомства под названием «Доктор Бомбей». Платить новобранцу будут 10 тысяч долларов в месяц. Это 860 тысяч рублей. Ничего себе! Обязанности не пыльные, есть мороженое, следить за мировыми трендами, придумывать новые вкусы и делиться идеями. Главное условие – хороший вкус. Только мне кажется, что тут есть какой-то подвох. На этот час у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Коза. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе «недостатки» было указано «плохо кушает».

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец поохотиться на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного мишку. Пока везли в товарном вагоне, мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну да, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости. И в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Релмонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
4: В читальный зал.
3: Почему без очков?
4: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
3: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
4: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
3: Как звать?
4: Галя.
3: Хорошее имя. А девушку как звать?
4: Ну я ж говорю, Галя.
3: Так вы что, тезки?
4: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
3: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
4: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
3: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
4: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг

0: прочитали? Тысячу, две?
1: Три.
0: Три тысячи?
1: Три книги.
0: Какие?
1: Значит, «Буковарь», вторую и синюю.
0: Ну тогда давайте.
1: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
0: Дети капитана Гранта.
1: Вторая загадка. Негритенок.
0: А, ну что, я уже знаю ответ. Чёрт.
1: Не перебивай, негритенок.
0: 10 негритят.
1: Хорошо. Последняя. Али-Баба. И разбойник.
0: Ну что, Али-Баба и 40 разбойников.
1: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: «Плюс» на Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте я.
3: Давайте, да.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу, в пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
1: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Рубль падает у нас,

0: рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Доллар скоро рухнет! Ой-ой-ой! Бам-бам-бам!
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием.
3: Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость.
2: Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
4: Вообще не смешно.

0: Колбаса, сосиса. Кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров. Жил, да был, помним, любим, скорбим.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного благородный физрук.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Еврей нашел кошелек, но там не хватало. Мужчина заходит в аптеку. Презервативы есть? Он говорит, разумеется. 200 штук. Ух ты, пакет надо? Он говорит, нет, ну что, она у меня красавица.
2: Узбеки это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот с подвитейки. Рядом смотрит велосипедист, проезжает. Стой! Слушаю вас, как так делаешь? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорю, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде или прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Вот я вообще сам по себе романтик. Но в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... Ну, женщина, романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Спасибо. Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня?
2: Да, ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске новости из разных прекрасных стран. Сначала отправимся в Японию, где на заводе устроили прощальную церемонию для станков. Два станка отпахали как не в себя несколько десятилетий, и вот решено было с ними проститься. Ритуал прощания и очищения под названием Кихихараи провел 92-летний бывший управляющий завода. Один из станков проработал 30 лет, а второй – 37. После церемонии сотрудники поклонились машинам и поблагодарили за долгие годы работы. Ми-ми-ми.
1: Хорошие новости.
0: В Китае один из кинотеатров запустил дневной сервис для офисных работников. Там теперь продают абонементы на дневной сон в кинозалах. Стоит всего лишь 500 рублей в месяц. За эти деньги в любой день с 12 до половины третьего можно отдыхать в одном из двух залов с полностью раскладывающимися креслами. Всего для сна оборудовали 76 мест. Дают пледы, дают кофе и даже массажные кресла предлагают. Таким образом, кинотеатр борется с пустыми залами. А наши все колобок, колобок. Есть идеи и поинтереснее этого.
1: Хорошие новости.
0: Забавная история произошла в Канаде. Прохожий заметил в окне здания торчащие человеческие ноги. Вызвал полицию. Те приехали, вскрыли дверь и попали в арт-галерею, где выставлялась скульптура художницы Алисы Пьер. В общем, она очень реалистичная. Выглядит как человек, который по пояс нырнул в упаковочный ящик. Теперь придется дверь ремонтировать. А кто виноват? Не я. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: песни.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами, девками, семь. И обратно быстро на машине, девять. И спать, 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это 7. Не забыть выиграть у китайцев сражение и порт Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами, портреты у них поменять на свои, из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это 6. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaevnanavsegda.na.
2: Не реклама!
3: А ну, отгадай! Слово из трех букв посередине «у».
4: Ну, я как-то стесняюсь.
3: Туя! А ты что подумал?
5: Вам нужна туя? А может, даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый питомник!

0: много.
1: Алло, это у вас много туй?
2: Много-много туй, туй, туй, много туй. Здесь, сейчас, у нас класс. Дуй за туями на много туй. Заходите на сайт много туй.

0: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России. Фуфло России.
1: У вас действительно плохой товар?
2: Кормите всякой дрянью?
1: Хамите клиентам?

Оставьте заявку на сайте fuflo.rf.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует? Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата. Жена, мудрый человек, мудрая женщина, она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и что? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами «Хрен вам, а не алименты!» Другой пример – Виктор. Да, Виктор? Победитель. Витя. Любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю. Я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой, мне так, «Тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная?» И вот он это только сказал, откуда ни возьмись, женский голос. «Так, Виктор!» И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон, вместо платья чехол от Део Матис, вот этот огромный.
2: «Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!»
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Здравствуйте! Вы меня узнали? Кто сказал, попка дурак? Нет, я не дурак. Я кретин. Я полный идиот. Знаете почему? Потому что разговаривать умею. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловят, она молчит. Ее жарят, она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит. А я всегда болтаю. И всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда меня никто не просит. 300 лет на свете живу, нигде больше 2 недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье, обстановка царская. Обои финские, мебель арабская. От хрусталя звон, как в церкви. Кормили 5 раз в день. Миндалем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Нет, не удержался. Пришла к ним в гости пара. Профессор с женой. Чаровательные люди. Просто чаровательные. Так их за стол усадили, а у меня миндаль в горле застрял. Как зару, вы чего пришли? Вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежать, а хозяин ко мне и кричит, петух ты крашеный. Если б ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы себе суп сварил. Но 200 я продал за 300. И в приличную семью отец врач, мать учительница, сын оболтус. 15 лет парню, полный обалдой. А мне что? Это же не мой сын, нет? 3 дня молчал, на 4-й пасть раскрыл. Говорю, папаша, папаша, вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Курит. О, он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет? Я говорю, когда в карты много проигрывает. Но тут они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по 1-е число. 28-го начали, 1-го кончили. А 2-го утром он меня в охапку на птичий рынок и продал какому-то забулдыге за червонец. Забулдыга обрадовался. Говорит, скажу жене, что за стольник купил, остальные пропью. Рано обрадовался. Я его жене все раньше успел рассказать. Так что там я тоже долго не задержался. Нигде долго не задерживаюсь. Еще бы. Кому же охота про себя правду знать? Еще за это 300 рублей платить. Уже слух пошел, что я несчастье в дом приношу. Меня уже за даром никто брать не хочет. Вон последний хозяин со мной мыкался, сдал сюда. Теперь уже сижу в зоопарке. Чтоб ничего не видел, ничего не слышал, чтоб про людей ничего сказать не мог. А я и здесь молчать не буду. Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросят, откуда знаете, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я попка дурак, попка кретин, попка полный идиот.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Ну-ну, посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это новости о культурной и не только жизни страны. В Москве готовится отмечать День города. К дню рождения столицы сняли крутой сериал по книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Его уже можно смотреть на крупных российских онлайн-платформах. Проект создан при поддержке правительства Москвы. Благодаря современным технологиям удалось воссоздать картину московской жизни конца 19-го, начала 20 веков. Всего будет 32 серии, и в каждой приключение Гелеровского в Москве. Крутая возможность заценить, как был устроен быт и каковы были нравы на стыке исторических эпох. Теперь есть что посмотреть осенним вечером.
1: Хорошие новости.
0: Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Гостей форума встречает амурский тигр. Не живой, но как живой. Его выковали петербургские кузнецы в рамках проекта «Стальная красная книга». На работу ушло целых 4 месяца. Высота скульптуры почти 2 метра, длина 3,5. Вес полтонны. Тигр по имени Выф выглядит немного больше, чем настоящий, но от этого мощнее. Смотрим на Вэфа и восхищаемся в соцсетях Юмор-ФМ.
1: Хорошие новости.
0: А еще у нас в России на Кировском руднике обнаружили минерал дороже золота. Уникальная находка получила название «Кольский ашкрафтин». В его состав входят практически все химические элементы земной коры, включая редчайший иттрий. Стоимость такого минерала примерно 12,5 тысяч рублей за 1 миллиметр, потому что он выглядит как тончайшая пленка на породе. «Кольский ашкрафтин» – это новое золото. Хорошие новости не золото, но тоже радуют. Скоро вернусь со свеженьким выпуском.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Поймите, мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Пока концессионеры пили и ели, в квартиру входили гости. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
3: Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.
2: Вы дворянин?
3: Да, был.
2: Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. За границей нам поможет. Полная тайна организации.
1: Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. «Это гигант мысли». Отец русской демократии, особо приближенная к императору. «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
3: «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап.
1: 10 лет, — мелькнула у Кислярского мысль.
2: «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки».
1: Кислярский сделался мраморным. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
2: «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому». Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. «Попрошу делать взносы! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия».
1: Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
3: «В лучшие времена дам больше», — заявил он.
2: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап.
1: 8 рублей дали Никеша с Владей.
2: «Мало, молодые люди».
1: Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
2: «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
1: Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
2: «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в турагентстве».
2: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках, потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы, потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
3: Нам бы на Мальдивы.
4: Да.
2: На Мальдивы?
4: Да, Мальдивы хотели.
2: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
3: Да, да.
2: Считаем. 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь... Иго-го. Иго-го, с вас 1 363 295 рублей.
3: Что?
2: Сколько? 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Ну там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
3: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
2: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
4: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. Тысяч за 150 нам надо.
3: Угу.
2: За 150?
4: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, плюс.
3: Хотя бы в пределах.
2: За 150, за 150. Ну, давайте поищем за 150. Так. Ага. Слушайте, сразу предупреждаю. Тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
3: Да, да.
2: Вам нравится Тай?
3: О!
4: Нет,
3: Тай, вот,
2: Тай,
3: это
2: да,
3: вариант,
2: да.
3: Конечно.
2: Да.
3: А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
4: Да,
3: не принципиально.
2: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
3: Что?
2: А?
3: Какой Алтай?
2: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек, и бобо с нас...

0: копейки. Только, к сожалению, мега драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
1: Что?
0: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
1: Да это откуда вообще такие суммы?
2: И Алтай даже так дорого стоит.
3: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
0: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал, просто именно такую сумму спортлото разыгрывали. Смотрите.
3: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
2: да,
3: мы,
2: значит,
3: отметим.
2: Просто
3: раз
2: дома.
3: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел. Мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. Поезд в Пусан какой-нибудь, Необратимость, там, Мальчик в полосатой пижаме.
2: Да, да.
0: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании. Мне денег хватает слетать отдохнуть только с пятого этажа.
4: Однажды в России. Лучше.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает его маме. Та спрашивает: «Сынок, мне зуб феи отдать?» Гриша в ответ: «Да выкинь ты его! А как же денежки от феи?» «Да я уже давно понял, что это ты мне кладешь деньги. Возможно, даже из моего кошелька». Из школьных сочинений Павлика. В пещере первобытного человека все было из шкур животных, даже занавески на окнах. Наконец-то мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы. У былинного богатыря был деревянный лук и кольчуга из металлолома.
0: Угарный папа.
1: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать!» Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам! А давай мы пока в этом доме поживем». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово «анонимных» мы из названия клуба убрали.

0: Встречайте! Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольную вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
6: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
6: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
6: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске легкий сентябрьский сплин. Врачи посоветовали россиянам тосковать по лету не дольше 2 недель. Если больше, это уже депрессия. А вот экономисты знают, как отвлечься. Предлагают искать работу именно в сентябре, потому что в этом месяце компании запускают новые проекты, осваивают бюджеты и нанимают сотрудников. Короче, лучше не тосковать, а работу с зарплатой повыше поискать.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики выяснили, что большинство сограждан мечтают вернуть во взрослую жизнь летние каникулы. Каждый десятый хочет уходить домой сразу после завершения всех дел. Еще 14% жить по четкому расписанию. Многие тоскуют по беззаботному школьному детству, по столовской еде и по урокам. Все познается в сравнении. На пенсии будем тосковать по опостылевшей работе.
1: Хорошие новости.
0: В соцсетях выяснили, что выдает возраст миллениалов. Это привычка хранить старые коробки от гаджетов, провода и зарядники, потому что все это жалко выбрасывать. Миллениалы годами не избавляются от значков, ремней, маек и от черных леггинсов. Носят кеды, которые вышли из моды, причесываются на боковой пробор и многое другое. Не забывайте про долги, список психических расстройств и котов, которых мы заводим вместо детей, шутят сами миллениалы в соцсетях. Боже мой, дожили. Уже миллениалы кажутся кому-то старыми. Вечно молодая Юлия Деточкина вернется к вам совсем скоро с хорошими новостями. Не скучайте.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люди, запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой? Даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкую? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда вошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг к другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы... И мы с Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? Пойдете ли вы сегодня на стриптиз? Спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов.

0: Реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscal. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscal от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscal работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Ради

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: что бы ты без меня делал? Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто уже успел вылезти из теплой кровати, большой привет из эфирной студии МРФМ. Сюда залезли шутки-шоу, друзья. С этой самой минуты и на ближайшие три часа голоса из ваших динамиков мы. Ольга Мажара в студии. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. А чем это пахнет? Неужели костры рябин? А нет, это юмора стало еще больше на МРФМ.
1: Кстати, что касается юмора. Сайте появится под занавес часа. На экваторе 60 минутки любимые анекдоты Игоря Маменко. Шутки-песни также в планах. А еще раньше здесь те самые золотые номера. То есть самые горячо любимые игры.
2: Про 3 сентября не шутить. А вот кто шутить точно дальше будет, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
1: Доброе-бодрое.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
4: Ой, Россия, ой, матушка Россия.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась.
3: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
3: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: 3 сентября на календаре праздник бальзаковского возраста. Вот такой праздник, собственно, отыскался в списке того, что можно и нужно отмечать сегодня. Мы предлагаем сегодня заняться чем с утра пораньше? Продолжить фразу.
2: А я думала перечитать Бальзака. Прям с утра пораньше.
1: Нет, не совсем. Так вот, продолжите фразу. Только с годами я понял, ну, либо же поняла.
2: Я поняла, что она не слипнется, но точно станет больше.
1: Да, что тоже, конечно, ну, в плюс не занесешь, да?
2: Ну, почему? Тут смотря с какой стороны посмотреть.
1: Смотря какую цель преследуешь, действительно.
2: И это тоже, конечно.
1: Я только с годами понял, каково это чувствовать на себе изменения погоды. Когда был помоложе, думал, да как что?
2: Ходячий барометр.
1: Какой дождь, какие-то, какое давление. А тут, опаньки, здрасте. Там кольнет, тут заболит. В общем, ну, какая-то такая история.
2: А у вас что? Пишите нам, продолжайте фразу «Только с годами я поняла или понял». +7 915 03 03 567. Единый номер в мессенджерах и СМС.
1: Да, двери веселого чата открыты для вас с этой самой минуты. Ну, а далее нас ждет юмор, как всегда. Стас Ярушин, Люся Чеботина в рубрике «Шутки песни». Слушаем в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все где?
2: На Рутюб и ставим лайки. Коротко, смешно и по нотам для вас.

0: Мартина, Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
2: Я думаю, на этой песне много можно сочинить.
3: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
4: Подвела меня рука. Опа. Футболиста игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые.
1: Да, есть такие. Я видел, когда чувак переходил МКАД, это было ужасно.
0: Я таких людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится?
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.
0: Очень ты внутри негуманная новая АК.

0: обнаружены.
1: Ой. Ой.
2: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ.
0: Чао!
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного о себе. Владею белорусским и казахским языками на уровне освежителя воздуха.

0: Напоминаю, что праздник бальзаковского возраста отмечается сегодня. Мы предлагаем продолжить фразу «Только с возрастом я понял, либо же поняла». Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Андрей отметился в ВК, пишет следующее. Желает нам доброго утра с тобой, Оль.
1: Доброе-бодрое.
0: Доброе-бодрое, Андрей, да. Так вот, только с годами я понял, пишет Андрей, что из блестящего будущего чаще всего сбывается только лысина.
1: Надо сегодня нашему продюсеру это прочитать.
0: Ну, какой демотивирующий комментарий, на самом-то деле. Я все еще верю в то, что блестящее будущее мое где-то там, вот впереди. Ну, вот буквально шажочек еще.
1: Да, и есть еще время подумать, кем я стану, когда вырасту.
0: Да, вот буквально за выходными где-то оно там уже, блестящее будущее.
1: Вот Дмитрий желает тоже всем доброго-бодрого и говорит, что с годами понял, как нужно было ценить детство. В детстве нам не нравилось спать днем, ходить в школу, в садик. Да лучше бы я сейчас в школу ходил и не парился оценить детство. Спасибо, Ольга и Антон. Дмитрий, но вы знаете, я вот сейчас немножечко дегтя вот в эту вот бочку меда, да.
0: Так.
1: Вы знаете, как сложно сдавать ЕГЭ? Это ж с ума сойти. Мы не сдавали, слава богу.
0: Да, вспомните, как сложно было спать днем в детском саду.
1: Вообще, а сейчас-то как сладенько. Только голова к подушке, и ты такой...
0: Да, все, начинаю часы считать до момента, как это случится. А вы пока продолжайте отправлять свои комментарии в наш веселый чат. Продолжение фразы. Сегодня принимаем, только с годами я понял, ну, либо же поняла. Пишите, ждем и продолжаем делиться с вами юмором.
1: Игорь Маменко, кстати говоря, с любимыми анекдотами.
0: Прямо сейчас в эфире. Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит, да не, у меня ни ружья, ни лицензии.
4: Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается. Мне нужен мобильный телефон. Она говорит, модель. Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая.
5: Мужчина подходит к вратам рая и стучится, открывает. Ангел заспанный. Слушаю вас, он говорит, мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись рай, в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы взяли хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел к самому здоровому, дал в зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
6: Если хочешь танцевать,

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да ш**, изобрели.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиатоуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авиатоуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: День рождения Муз-ТВ 30 лет.
17: Празднуем громко.
16: 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
18: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
16: 16 октября. ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
18: Категория 16+.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.

0: Продолжение фразы «Только с годами я понял, либо же поняла». Вот что мы хотим от вас сегодня услышать. Ну и давайте посмотрим, что вы там поняли с годами. В ВК написал нам Вадим, что ест кот дорогой корм из уважения, а колбасу ворует из любви.
1: У меня никто ничего не ворует. А знаешь почему? А потому что все в закрытом доступе. Единственное, что, кстати говоря, вчера мы как раз с подругой обсуждали, если не оставить корм, то ты придешь, а у тебя у кухни нет цоколя. Ну, вот этого штучка, да, которая...
0: Цоколь, кстати, ваш тоже в закрытом доступе, подумали коты.
1: Да-да-да. Оксана вот написала, что только с годами она поняла, какая же красивая, умная, здоровская.
0: Ну и что ты думаешь? Я, увидев данный комментарий, зашел в профиль Оксаны.
1: Да.
0: Открыл фотографию. Действительно.
1: Так, а может, она такая и была?
0: Умная. Красивая, здоровская.
1: На самом деле, вот мы опять-таки вчера тоже как раз говорили об этом. С годами ты начинаешь любить в себе все. Там, фамилию можешь вот в нее влюбиться. Там, глаза, ресницы, куча родинок.
0: Оливки.
1: Вот, оливки, в конце концов, понимаешь?
0: Не понимаю, кстати, до сих пор отношусь холодно достаточно.
1: Это потому, что тебе еще 40 нет, Антон.
0: Расти, расти, расти, расти. 915-0303-567, двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Пишите продолжение фразы. Только с годами я понял, либо же поняла. Ждем.

0: на Юмор-ФМ.
1: Ну что ж, третий день подряд в эфире Юмор-ФМ активно шутит Андрей Рожков. Теперь ловим его шутки в прямом эфире. А для чего? Да все для того же. Чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да-да-да, помните, что в любую секунду здесь появится шутка, повторив которую, вы как раз-таки станете претендентом на целый автомобиль. Но это если вы в улыбайзере. Если нет, тогда самое время туда просочиться. Зайти на сайт веселорадио.ру. Ну, такое вот слово у меня появилось с утра пораньше.
1: Нет, ну можно широким шагом прям, да.
2: Можно широким шагом.
1: Как вам удобно.
2: Как угодно. Главное, быстро, легко и бесплатно вы загружаете фотографию свою на сайт веселорадио.ру. И хоба, вы уже в игре. Дальше ловите шутки, повторяя в эфире, забираете деньги. Ну и, в общем, все, что уже сказал Антон в эфире. Он все правильно сказал. Он молодец.
1: Ну, ловите ориентир. Та самая шутка, о которой мы говорили вот буквально только что, целых 57 секунд, между прочим, Ольга Сергеевна появится здесь примерно через 10 минут.
2: О, сидел, считал, смотрите, какой. Ну, а пока, кстати говоря, для вас с юмором отвечать на животрепещущий, важный вопрос будет Сатя.
1: Наш эксперт Сатя с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет, как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
4: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно, есть, если вы потянете. Можно сказать так, друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен, для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет, да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
3: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
4: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Но что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
5: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55 66 99. «Автоимпульс» 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: За улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А лично обещаю, что третью чашечку кофе с утра подниму за человека, который, ну, вот в ближайшие минуты пройдет суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, и этот человек прямо сейчас крутится в нашем улыбайзере. Вы видите на сайте веселаярадио.ру, как с невероятной скоростью сменяются фотографии. Одна, другая, третья, четвертая, 125-я. И вот в какой-то момент мы сейчас остановим улыбайзер. Почему-то я немножечко сживалась.
2: Это баланс. Улыбайзер крутится быстро, речь замедляется.
3: Так вот, мы сейчас остановим его, и появится одна единственная фотография. Обладателю этой фотографии мы как раз-таки и позвоним. Но я предлагаю это сделать прямо сейчас.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Города Челябинск появляется в нашем улыбайзере. Есть ощущение, что сидит он в кресле директора.
2: Ну да, явно на рабочем месте сделан снимок 100%.
3: Да. Ну, давай звонить, давай задавать вопрос. Директор ли он? Но на самом деле вопрос важнее другой. Какая шутка прозвучала только что?
2: В эфире Юмор-ФМ. Все верно. Звоним в Челябинск. Там, кстати, больше на 2 часа. Там сейчас 9 часов 51 минута.
3: Считать умеет.
2: Звоним Андрею прямо сейчас.
3: А петь будем или это моветон?
2: А что ты хочешь спеть?
3: Привет, Андрей.
2: А-а-а.
3: Хотя почему-то вот всех Андреев это бесит.
2: Я даже догадываюсь, почему, Ольга Сергеевна.
3: Оленька Сергеевна?
2: Оленька Сергеевна. Уже менее 30 секунд, кстати, есть у Андрея на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку, которую Андрей Рожков произнес в эфире Юмор-ФМ буквально-таки несколько мгновений назад.
3: Андрей, ну будьте так добры, ну ответьте. Андрей, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
2: Андрей, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
3: Вас, конечно, не очень хорошо слышно, но в целом мы слышим, что утро доброе.
2: Да.
3: Будет еще добрее, если прямо сейчас вы сможете сделать то, о чем мы мечтаем. Мы мечтаем вручить вам 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Буквально один вопрос, Андрей. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ? М?
4: Ребята, я бы с удовольствием ответил, но я на работе и сейчас не слушаю, к сожалению, радио.
3: Так, вот срочно включайте и не выключайте больше никогда, потому что ваша фотография остается в улыбайзере, это значит, что можем вам позвонить еще раз. Договорились?
4: Договорились.
3: Андрей, а скажите, а вы директор? А то вот прям сидите с лицом директора, как будто бы в кресле директора.
4: Я начальник отделения прокатного стана.
3: А? Я же говорю, начальник, это вам не директор.
2: Андрей, в любом случае, мы желаем вам, чтобы день прошел на 5 с плюсом, настроение на ту же самую оценку. Договорились?
4: Спасибо большое. И вам хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Челябинску
2: спасибо
3: привет!
2: И вам. Да, фото Андрея остается в нашем улыбайзере. Вы своей улыбкой можете поделиться на сайте веселаярадио.ру. Ну а данный эпизод игры мы будем завершать. Остается только снова улыбайзер запустить, чтобы ваши улыбки продолжали вращаться и радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БДМ».
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: 5-й сезон.
10: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
10: Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Если ты настоящая звезда...
13: Ты это сказал?
12: У тебя нет права на ошибку.
14: Крутой мемчик получился.
12: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино. 16+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно...

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Праздник бальзаковского возраста, вот что мы, ну, отмечаем сегодня, действительно. Предлагаем продолжить фразу «только с годами я понял, либо же поняла».
2: Что? А вот что расскажите вот нам. Вот Сергей, кстати, написал, что только с годами начал понимать, что не супергерой с лазерами из глаз и беспредельной силой в руках. А до этого, что прям было ощущение, что умеете стрелять глазами.
1: Да-да, лет до 20 вот было такое ощущение, что да.
2: Да-да-да.
1: Да, хорошая суперспособность пригодилась бы, конечно. Продолжайте в том же духе, двери веселого чата открыты, мы продолжаем принимать ваши варианты. Здесь шутки шоу в студии МРФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный, всем доброго, бодрого и веселого. Прямо сейчас для вас наша любимая фирменная
1: не реклама.
0: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Посмотрите на этого мужчину.
4: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
3: Он давно мечтает похудеть.
4: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
3: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
4: «Кипарис»? Ну, давайте попробуем.
5: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
4: Ой, чувствую.
5: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го. Затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
4: Но мне как-то тесновато.
5: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
4: Но хотелось бы немножечко подышать.
5: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
4: Помогите!
3: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: «Кипарис». Купите, утяните и терпите.
6: Не реклама!
7: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
8: Да.
7: И обычные средства не помогают?
8: Чего я только не пробовала.
7: Попробуйте поменьше выпендриваться.
8: А так можно?
9: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
8: Достаточно одной таблетки!
9: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
10: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
11: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
12: Oh my.
11: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
13: Больно-то как!

0: ешкин кот.
1: Печенек. Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
2: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
1: Печенек и «Половец». На страже вашего чаепития.
2: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.

0: Четверг на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на сегодняшний день. День рождения бюстгальтера, например, отмечается.
1: Никак. Никак. Ты знаешь, надела сексуальная женщина, сняла счастливая.
0: Не знаю, Оленька, я без него справляюсь неплохо в целом.
1: И слава богу, Антош.
0: Да, день Шнобелевской премии также отмечается сегодня. Точнее, в этом году, в 2026-м, именно 3 сентября награждают ученых за самые сомнительные достижения.
1: Это вот, например, какие? Ты же все помнишь.
0: В прошлом году, например, японские биологи получили Шнобелевскую премию за то, что раскрасили черных коров в цвет зебры.
1: А могли бы по Шнобелю получить за
0: знаешь,
1: это?
0: Знаешь, для чего они это сделали?
1: Нет.
0: Чтобы уменьшить количество укусов москитов, мух и прочих кровососущих.
1: Это же лайфхак. Если собираетесь на природу, нужно вот такую вот маскировку сделать.
0: Может быть, поможет. Да, попробуйте. Ну, разочек сегодня один.
1: А, нет! Нет! Сентября. Ты же понимаешь, что вот это вот один разочек, и ты потом как дурак весь день ходишь, и вот с этой вот песней в голове.
0: Шуфутинов день такой он, Оль.
1: Да, день, когда горят костры. И день, который, кстати, напоминает, как бы, купи себе календарь, а то потом нечего будет переворачивать.
0: Да, я календарь переверну, теперь он цифрами к стене. Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. Ну а пока Биг Стендап в эфире Юмор ФМ, Дмитрий Илюхин.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай. Он подходит к своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: И я сразу понял, что эта женщина – это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте, еще я такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца сентября.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: Есть что рассказать, есть что поделиться. Впрочем, как и всегда, удивительное рядом. Как-то с приходом сентября осознаешь, что скоро конец года.
1: Ну, кто-то уже начал готовиться, между прочим, к Новому году. Там, знаешь, считать, сколько дней. Уже подарочки, кстати говоря, покупают.
0: Серьезно даже?
1: Ну, вот у меня сейчас подруга написала, что у нее, значит, коллеги уже делают запросики на Новый год.
0: Какие бестактные коллеги. Как мне кажется, ну не знаю, может, везде своя атмосфера в коллективе. Так вот, я о чем. Тут, значит, уже есть претенденты на слово года. Их отобрали филологи и, соответственно, включили в список борьбы за звание слова года. Колобок.
1: Колобок. Угу. Мне тут попадались рилсики о том, что, значит, прилетала Сарико Андреасяну о том, что ты что снял такой плохой фильм? Он говорит, это не я снял.
0: Это смешно, да. Так вот, колобок в списке есть, Человека-паука нет. 6-7. Пожалуйста, так. Это серьезный конкурент, мы понимаем. Пухосос.
1: Это то, что вот придумали, но многие поверили, что он действительно существует.
0: Да, но что ты мне подсказываешь, что, конечно, у пухососов нет шансов.
1: Ну, потому что они чисто московские пухососы.
0: Московские пухососы, да. А есть еще такие варианты. Дофамин. Белые списки.
1: Так.
0: Надежда. Нишевый.
1: Вот мы про него недавно говорили.
0: Да.
1: Так.
0: И, в общем-то, есть еще другие варианты. Но вот, как мне кажется, основные конкуренты, это, разумеется, 6-7 и Нишевый.
1: Однозначно. Ну или Колобок. Кто знает, кто знает.
0: Да, совсем скоро узнаем. До конца года не так много времени.
1: Ну, а прямо сейчас узнаем, кстати говоря, о крутейшей, я считаю, новинке.
0: Так.
1: Потому что, ну вот, иногда хочется постирать, ну, что-то в небольшом количестве. Так вот, одна известная компания придумала стиралку для носков и бельишечка. Скажем так.
0: Да, подозреваю, что это известная компания с сотрудниками с азиатским разрезом глаз.
1: Я не знаю, честно, я в них не разбираюсь. Так вот, всего 60 сантиметров эта штуковина. В каждый барабан можно загрузить по 2,5 килограмма бельишка.
0: Так.
1: Разные вещи можно стирать отдельно. После стирки машинка еще и сушит их. Внимание! А если вы забыли достать белье, бывает такое, случается у некоторых.
0: Сама так достанет вот, и развесит?
1: К сожалению, пока нет.
0: Но не доработали.
1: Они работают, Антон. Там, значит, включается вентиляция, чтобы вот это белье не залежалось и не приобрело такой стухший ароматец.
0: Ну да, нет, на самом деле классная штука.
1: Вообще? Вот,
0: в машинке, которая сушит белье.
1: Это однозначно.
0: Была у меня однажды такая.
1: Серьезно?
0: Да. Я практически вещи не гладил, потому что они уже высушенные, прям ровненькие такие.
1: Но, кстати говоря, люди, у которых есть сушильная машина, потом оттуда достают столько шерсти своих питомцев, что просто с ума сойти. Одна моя подумывает о том, чтобы своих выселить.
0: Вот камень в огород питомцев неожиданно прилетел. Такие новости к этой минуте. Далее к юмору, друзья. Классика жанра и Семен Альтов в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
3: Журавли, журавли, скажи, почему, когда вы летите по небу, люди улыбаются и говорят, журавлиная стая летит, а вот когда идем мы, коровы, носы воротят, ворчат, стадо коровье прется. В чем разница? Журавль гордо задрал голову и сказал, ну мы как-никак журавли, а вы коровы. Извини. Буренка замотала головой, но как же так? Мы даем людям молоко, мясо, шкуру последнюю отдаем. А вы? Что вы даете человечеству? Ну, не знаю, обиделся журавль. Зато мы летим красиво. Журавлиным клином, а вы придете, как попало, стадом. Неэстетично. Буренка задумалась, а ведь журавль прав. Нам бы клином. По-журавлиному. И люди скажут, вон коровья стайка прошла. На следующий день коровы возвращались домой, построившись несколько странно. Впереди бежала буренка, она то и дело оглядывалась назад и мычала, чтобы коровы подровняли, держали линию. Пропуская коров, люди, прижатых к заборам, ругались. Совсем озверела скотина. Всю улицу заняли. Коровы прошли, остались на земле коровьи лепешки. Кто-то сказал, смотрите, смотрите, лепешки-то как легли. Прямо журавлиный клин получился. Услышав последние слова, буренка радостно замычала. Вот что значит эстетика.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите Ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая. Лепота.
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Оля, Сидоу не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Yes, man.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
0: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: Возвращаемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Предлагаем продолжить фразу. Да, только с годами я понял, либо же поняла. Альберт написал веселый чат. Это комментарий 16, а то и 18+. Написал следующее. Только с годами я понял, что помытая посуда, вынесенный мусор и оплаченные вовремя счета возбуждают мою зазнобушку гораздо сильнее, чем моя сексуальная попка.
1: А?
0: Вот так.
1: А знаете, что я вам скажу? Просто вот эти вот, ну вот то, что про что Антон сказал.
0: Так,
1: что
0: ты дар речи потеряла?
1: Можно в интернете посмотреть. Да-да-да. Много, значит, вот смотришь и как бы это. А посуда сама себя не помоет, знаете ли.
0: Ты так сказала, я на секунду подумал, что Альберт еще и фото прислал.
1: Нет, Марина, это я обращаюсь к жене Альберта. Он не присылал фотографию. Юлия из Тольятти вот написала, что только с годами стала понимать, что друзья познаются не в беде, а в радости, потому что только настоящий друг может искренне, без зависти порадоваться за тебя.
0: 100% согласен.
1: Однозначно, да. Потому что на самом деле сложнее всего реально радоваться за других, потому что начинается сразу вот это вот грехопадение.
0: Так, что еще мы вспомним?
1: Ну, слово такое, грехопадение.
0: Я понимаю, да. Я еще не забыл русский язык.
1: Хорошо.
0: Татьяна тоже с комментарием. Доброе утро, доброе, доброе. Только с годами я поняла, как летит время. День рождения раз в году, это не так уж и редко.
1: Да, так что не к сожалению день рождения только раз в году, а то сейчас нам с Антоном вообще было бы по миллиону. А вот, кстати, Дмитрий написал, что с годами понял, что халявы никогда не бывает. Дмитрий, я, значит, почитала нашу с вами переписку. А кто у нас там подарочек получал?
0: Очень похоже на халяву. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Каждый день, друзья, мы даем вам отличный шанс, отличную возможность стать обладателем автомобиля всего лишь за вашу улыбку.
2: Всего лишь. Улыбка, это знаешь сколько?
1: Это зеркало души.
2: Это первое. Второе. От улыбки станет мир добрее. И вот, знаешь, кстати говоря, я поймала себя на мысли, что когда вот ты просто улыбаешься, люди тебе хотят сделать тоже приятное. Просто так. Вот кассир, значит, у нас в магазине, она мне всегда делает какую-то там скидку, просто потому что я всегда улыбаюсь, хороший человек и с хорошим настроением. Поэтому вы тоже просто вот улыбнитесь и поделитесь своей улыбкой с миром, да?
1: Ну или на сайте веселаярадио.ру.
2: Так это же целый мир,
1: официальный
2: Антон.
1: Сайт Юмор-ФМ. Да и вы автоматически станете, в общем-то, претендентом на суперприз. А это автомобиль.
2: Да, и 3000 рублей вы получите тут же сразу, как только повторите ту самую шутку у нас в эфире.
1: Ну а пока ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495. Парочка стильных желтых кот-носков ждут кого-то из вас.
2: Только что связанные Антоном, между прочим. Ну а прямо сейчас для вас реалити-криминалити.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55 66 99. 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Песня про Воронеж.
1: Факт общеизвестный. Все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А у вас, любимые, уважаемые слушатели Юмор ФМ, есть отличная возможность заполучить фирменный подарок в виде кота носков.
2: Да, музыкальные вы наши. Все внимание на Юмор ФМ. Сейчас Антон все расскажет, что надо делать.
1: Ну, во-первых, 915-0303-567 единый номер для мессенджеров и СМС. Именно по этому номеру можно и нужно отправлять свои варианты. А что будет происходить? Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова нужно расшифровать и прислать самым первым. Или
2: да?
1: Самой первой.
2: Да, и все. Три слова. Три прекрасных, чудеснейших слова. И вы сейчас узнаете, что это будут за слова. Плюс 7-915-0303-567. Антон, жги.
0: Песня про Воронеж.

вот так вот. +7 915 0303 567. Любите. Роман, прекрасный вариант, но неверный. Любите отважных, бросайте. Вот такой вот вариант предлагает нам Людмила, и я предлагаю проверить.

0: Мы бросаем фирменные кота-носочки!
1: И кричим «Браво!»
0: Да! В Новосибирск, кстати говоря, отправляются наши кота-носочки. Людмила, поздравляем вас! Мяу-мяу и мур-мур-мур!
1: Классного дня! Привет всему Новосибирску и настроение со знаком «плюс».
2: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Вы – владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
10: Все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Получилось. Вы вылечили рак?
17: ОККО представляет.
18: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
19: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
20: Это открытие изменит все.
17: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: 3 сентября на перевернутых календарях, друзья, праздник бальзаковского возраста отмечается сегодня. В тему сегодняшнего эфира предлагаем продолжить фразу, точнее, в тему праздника. Только с годами я понял, либо же поняла.
2: Елена вот поняла, что нужно кошку было завести раньше, а то я вот 7 лет назад только завела, а в этом году второго друга для нее. И теперь вот они носятся, и она радуется, особенно ночами. Какое счастье не спать.
1: Да, ну, лишь бы в радость.
2: Конечно, да.
1: Продолжаем принимать ваши варианты, ваше продолжение фразы «Веселый чат». А здесь шутки шоу. Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
2: Антон Бурный. Всем классного дня и веселого. Кстати, сейчас как раз-таки будут поводы для улыбок.
1: Герой любимого скейт-шоу. Однажды в России в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на веранде.
3: Привет, ребята! Привет!
4: Привет,
5: привет!
3: Привет! Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делала вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Что, вы заказали уже?
6: Вон QR-код, там меню.
3: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
7: А что случилось?
8: Да.
7: Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
8: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
3: Да.
8: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
6: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
7: Это обязательно.
8: Да в этом и прикол, ребята, слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
3: Абсолютно
8: от которой
3: лишняя.
8: Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года... Карминовый красный.
3: Mm-hmm.
8: Либо Viva Magenta, да?
7: А, да, реально, я загуглил.
8: Вот, это
7: да.
8: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет.
7: Mm.
8: А нравятся они мне одинаково, понимаете?
3: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
8: Да.
3: Правда, очень здорово.
8: Mm-hmm.
3: Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
8: Прости, пожалуйста.
3: Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
7: Ты серьезно?
3: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
7: А, да, точно.
3: Вот, все. Ребята,
6: что, угораете?
8: Нет.
3: Абсолютно.
8: Абсолютно нет.
3: Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
8: Сейчас нормально.
3: Классно.
8: Да.
7: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья запашные?
8: Не надо нам это говорить.
7: Нет, я просто...
8: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это.
6: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
3: Да ну хватит, мы же попросили.
7: Да, у него вот такая шишка была, только плоская.
8: Пожалуйста,
3: нам не
8: Тимур,
3: надо,
8: пожалуйста, мы не хотим это знать.
7: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
3: Да,
8: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего, не надо рассказывать.
7: Подождите, подождите, а то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмеча. И ча-ча-ча.
3: Да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Это чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите!
0: Россия.

0: Как всегда, раскрываем планы, делимся эфирными планами, соответственно. Раскрываем карты и делимся планами. Вот так правильно сказать. Ожидаем звездных гостей, друзья. Сергей Безруков и Анна Матисон появятся с минуты на минуту здесь, в эфире Юмор-ФМ.
1: Да, между прочим, создатели комедийного фильма «Не по-детски», который уже с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны при поддержке Юмор-ФМ. Обязательно смотреть всем. Это я говорю вам как человек, который уже посмотрел эту картину.
0: Да, Оля у нас с застанным казачком была на премьере.
1: Да, расскажем обо всем буквально через считанные минуты, поэтому все внимание на Юмор-ФМ.
0: Ну, а еще раньше встречаем Джейсона Стэтхэма, тоже, кстати, киногерой.
1: Да.
0: Самая брутальная рубрика «Я такого не говорил» в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шахонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
4: Хочется писать и не хочется, в руках опять 100 лет одиночества.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дворник Василич прочитал Камасутру и трижды послал коллегу на нефритовый жезл, а потом еще и в пещеру божественного лотоса. Два раза.

0: Итак, на календаре 3 сентября, друзья, именно сегодня во всех кинотеатрах страны на большие экраны выходит комедийный фильм «Не по-детски». У нас сегодня в гостях творческая пара, которая имеет непосредственное отношение к данной картине. Сергей Безруков.
1: Доброе утро.
0: Анна Матисон.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро вам.
2: Между прочим, режиссер картины и исполнитель главной роли. Я вчера лично была на премьере.
0: Да, у нас был засланный казачок от нас.
2: Я получила удовольствие, честно, невероятное, потому что это один из тех фильмов, после которых остается послевкусие. То есть ты выходишь из кинотеатра и не сразу переключаешься. Так, а что у нас там на ужин? Сосиски, там кабачки, что-то еще. А ты начинаешь это самое, ну вот, все прокручивать в голове. И в связи с этим у меня вопрос. Как вообще появилась история создания данного фильма?
1: Анечка, давай, рассказывай.
3: Во-первых, спасибо большое за послевкусие. Это то, на что мы рассчитывали, честно вам скажу. Когда мы показывали картину в Выборге, там был предпремьерный показ, мы не стали оставаться в зале, чтобы не смущать публику, вышли и прятались вот так где-то по улицам и ждали, когда...
1: Ну, не
3: гуляли. Ну, мы гуляли, но мы как-то так гуляли-гуляли и догуляли опять до кинотеатра каким-то образом и как раз попали на выходящих людей.
1: Местные, поэтому заблудились и вышли опять в кинотеатр.
3: И мы видели, как люди выходили, да, и это был как раз для нас момент радости. Вы правильно сказали, что определяющим моментом является выход из кинотеатра. В каком настроении? Люди обсуждают, что в магазине купить и где припарковались, или они все еще в кино? Вот мы видели, что люди были в кино, многие напевали финальную песню, смеялись. Женщины все смотрели, как одна в зеркальце, и вытирали потекшую тушь.
2: Да.
3: Это был для нас, конечно, такой момент счастья. Так, теперь возвращаюсь к моменту замысла. Идея такая, знаете, я бы сказала, винтажная. И не один год. Мы давным-давно хотели снять кино на, знаете, сейчас, наверное, прозвучит очень грустно, на социально значимую тему, но легким языком, для зрителя широкого, потому что мне кажется, это совершенно неправда, что нашему зрителю вообще все равно на то, что происходит. Мне кажется, наш зритель, он такой, ну, да, он любит посмеяться, мы это, конечно же, обеспечили, естественно.
2: Мы посмеялись, да.
3: Да, вход в кино такой. Но мне кажется, что зритель, который ничего не испытал, это, ну, он будет разочарован. Мне кажется, наш зритель должен что-то почувствовать, кино важное. И поэтому кино-то мы затеивали с фондом «Измени одну жизнь», который помогает детям. А дети вообще, знаете...
2: Это наше будущее.
3: Главное. Это же главное. И если мы это дали вам почувствовать, то это прям все получилось.
2: Ну вот я часто говорю о том, что, ну, это громко звучит, дети наше будущее, но от того, как мы обращаемся с ними сегодня, зависит наша старость, как бы это страшно так, сейчас
0: как,
2: не звучало.
0: Как они будут обращаться с нами завтра, да?
2: Да, именно об этом. И вот, кстати говоря, краткий синопсис картины. Кто расскажет? Сергей, Анна?
3: Анечка. Сереж, не спойлери, только, пожалуйста, расскажи. А я все
1: не,
3: время...
1: Я не буду рассказывать, ты сценарист.
3: Вы знаете, сколько мы делали трейлер, чтобы в спойлеры не уйти? Это очень сложно оказалось.
2: Я сейчас боюсь результате... тогда тоже спойлерить.
3: А вы знаете, у нас же нет какого-то экшена, когда ты прыгаешь с небоскреба, летишь между улиц Нью-Йорка и 5 взрывов. Наш экшен, он эмоциональный.
2: Да.
3: Вам будет интересно смотреть, если вы не знаете, если эти повороты для вас будут неожиданными. Поэтому мы очень просили всех пойти нам навстречу и в трейлере ничего не рассказывать. Но в результате, конечно, сами себя обманули. В результате в трейлере оказался только Марк Николаев, а нет, например, практически Виктории Сергеевны в исполнении прекрасной Марии Ароновой, очень мало Федора Добронравова, учитель Сан Саныч.
1: Виктория, в общем, Агалакова, да.
3: Девчонок наших замечательных молодых, Вика Агалакова, прекрасная актриса, дебютантки Катя Баргадаева, Кристина Гайдукова. В общем, мы сами себе обрубили немножечко возможности трейлера, но зато сохранили интерес, как мне кажется, для зрителя пойти в кино.
2: Итак, Марк Николаев, он же в начале фильма Марк Борисович, а потом стал Маркушей, супер популярный телеведущий.
3: Да-да.
2: И потом он немножечко косячит и идет на пути исправления как раз-таки у Сан Саныча. Вот
1: все четко, прям по сюжету.
2: Я же смотрела.
1: И ничего лишнего не сказали. И интригу сохранили.
2: Можно ли раскрыть вот какую интригу? Вы реально вот побрились? Или это, ну, вот чудеса?
1: Как вам лучше это будет? Как для зрителей?
2: Я хочу честно.
1: Честно?
2: Да.
1: Честно. Грим, конечно.
2: обалденный грим. До чего гримеры у нас дошли, честное слово, как
1: до
2: настоящие.
1: Это практически в каждой картине мы узнаем потрясающих наших гримеров, потому что уже во многих картинах есть такой грим великолепный. Из пластика у нас работает просто великолепно. Не отличить.
3: Но Сережа час был готов побриться.
1: Сейчас я готов был побриться, но есть еще непосредственно действительный художественный выглядит МХАТов, поэтому есть все-таки такие статусные вещи, которые необходимы для того, чтобы все-таки сохранить волосы на голове. Вот. Так что здесь, конечно, великолепный грим. Он занимал час, и час превращения в Марка Николаева.
2: Марк Николаев для вас, вот лично, он...
1: Для всех.
2: Он для всех. Сложно было играть? Потому
1: сложно.
2: Что...
1: Невероятно сложно. Очень сложно. Можно перевоплощение, сейчас... я не знаю, день я готовился, ночь не спал, выходил в кадр, просил, чтобы меня никто не отвлекал, потом входил в кадр, потом выходил из кадра и также просил, чтобы меня никто не отвлекал. Да, ну, пародия есть пародия, ну, ничего сложного.
2: Можете сейчас поприветствовать слушателей Юмор ФМ, как ваш герой?
1: Не надо, зачем?
0: Посмотрите,
1: не по-детски. И увидеть. То самое главное, один раз увидеть, чем сто раз услышать.
2: Это правда. Уже сегодня во всех кинотеатрах при поддержке Юмор-ФМ обязательно смотрите. Каждого что-то да зацепит. Вот опять-таки повторюсь, мы после фильма ехали домой с подругой и говорили. И вот говорили как раз-таки вот на эти социально важные темы. Я не знала, хотя я знаю человека давно, о том, что, оказывается, действительно у нее тоже в голове есть вот эта мысль взять ребенка из детского дома. То есть каждый с чем-то своим выйдет из кинотеатра и, может быть, действительно задумается о том, что ты можешь кому-то сделать эту жизнь ярче, лучше.
3: Да-да, мне тоже кажется, что, в принципе, полезно иногда смотреть не внутрь себя в нашем эгоцентричном мире, а немножечко вокруг. Что происходит рядом, кому нужна помощь, где ты можешь быть сильнее и протянуть руку. Это очень-очень важно, мне тоже так кажется, правда. Я надеюсь, что мы не очень... Сейчас серьезно.
1: Загрузили.
3: Да, загрузили всех.
1: Это на Юмор ФМ они загрузили, и пошло серьезный эфир.
3: Вы знаете, про серьезную тему можно говорить только в том случае, если кино интересное. Если никто не будет ничего смотреть, если кино само по себе неинтересное. Поэтому я надеюсь, что нам прежде всего удалось сделать интересное кино. Сначала мы работали над этим, а потом мы уже... То есть нам нужно было придумать такой стержень, на который нанизывать уже важные темы. Но, вы знаете, у нас... Я бы лично пошла в кино, где вместе Сергей Безруков, Мария Аронова, Федор Добронравов, Мария Смольникова, да, мои любимейшие артисты, которые точно не обманут и точно не подведут. Это зрители, они не подведут. Это, ну, гарантия. Поэтому это та база, которая дает нам возможность уже что-то серьезное сказать. Мы это делаем очень аккуратно. Я же не учительница младших классов, которая должна прийти и научить взрослых людей, как им жить. Нет. Это я далека от такой мысли, поэтому нет. Мне кажется, что мы можем посмеяться над какими-то проблемами. А когда нам над ними посмеялись, оно уже как-то становится... Знаете, дистанция сокращается.
2: Это правда. Но, кстати говоря, мы хоть серьезно немножечко так вот говорим, потому что действительно фильм заставляет задуматься, но в процессе очень много классных шуток. В частности, там просто лейб-мотивом идет Дед Мазай с зайчонком и зайцами.
3: Как говорил Дед Мазай.
2: Это кто писал? Анна?
0: Да, Сергей указал на Анну только что. Да.
1: Здесь режиссер, постановщик и сценарист Аня. Поскольку проект задумался очень давно, то, собственно, работа кипела сколько? 5-6 лет назад был написан сценарий, год назад снимали. Так что это такой долгий был процесс. Потому что очень хотелось сделать именно зрительское кино, потому что бюджет авторского кино, как вы понимаете, авторское кино, есть авторское кино. Фестивальная. Посмотрят единицы, в том числе и жюри. Жюри, ну сколько человек? 5. 5 человек, и те, которые придут потом на фестивальное кино на самом фестивале.
3: Да. Это тоже бывает важно креативному классу
1: конечно,
3: показать.
1: Конечно, важно, но есть темы, которые до сих пор остаются как бы некое такое табу для людей, просто как бы, знаешь, закрытость такая существует, как бы это нас не касается, mm-hmm. мы, собственно, не знаем. Раз мы не знаем, то это как бы для других. А есть социальные проблемы, которые должны касаться каждого, по идее. Да, мы же с вами все-таки люди. Люди, в первую очередь, люди. Мы должны понять, насколько мы можем сопереживать, чувствовать эмоционально. Поэтому даже на Юмор ФМ, шутки ради, хочется сказать, приходите на фильм и почувствуйте, у вас сердце может откликаться или нет. Если оно уже не откликается, то все. И это беда. А если вы можете сопереживать, сострадать, если у вас в конце этого фильма обязательно будут слезы. У нас нет ни одного отрицательного отзыва на эту картину. Ни одного.
2: Я скажу больше.
1: И все пробивает настолько, что в конце люди плачут. Но это не означает, что мы вам показываем трагедию. Да нет, все хорошо закончится, вы не переживайте. Но у всех в зале это вызывает ощущение сопричастности. Действительно, трогает. А вот когда трогает, это вот про нашего российского зрителя. Мы не любим просто есть попкорн в кинотеатре, пришли, поели. Ну, поесть можно и дома, может пойти, собственно говоря, есть где возможность поесть-то. Но все равно, так или иначе, есть традиция. Взял ведро, пошел, посмотрел. Просто типа поржать, это не про нашего зрителя. Нет, у нас как раз не доверяют фильмам, где вот тупо, ну, пошли, пожрали, какие-то плоские шутки непонятные, да, причем такие тупые, и ведро попкорна. Вот не любит у нас этого. У нас зритель особенный. Ему нужна история. Я должен увидеть героя, которому я буду сопереживать. Хороший юмор должен быть. Хороший, действительно, хорошего качества. Вот, собственно говоря, об этом фильм не по-детски.
2: Это правда.
1: Все остальные секреты и по поводу персонажа, и на кого он похож, это все как раз вот...
2: Но как обычно там, все совпадения...
1: Случайно, конечно. Не ищите. 6 лет, 5 лет назад писался сценарий, год назад снимали. Но вы понимаете, что все совпадения действительно случайны.
3: Это жизнь совпала с нами.
1: Это провидение называется. Провидение так распорядилось, что вот вдруг почему-то это стало так актуально, и мы попали куда-то, непонятно куда, но попали. Да нет, все это было вот придумано буквально.
2: На самом деле, в фильме очень много пасхалок к другим фильмам, какие-то вот отсылки, какие-то мулечки. Честно, моя самая любимая...
1: Бригаде, я не мог не послать пасхалочку, конечно.
2: Конечно, и на сцене.
1: Особенно, когда все-таки посла в Узбекистане играет Фарик, то ну, как там не сделать подарок всем поклонникам бригады. Или мы с бригадой не снимались вместе, и тут мы вместе, конечно, Фара! Ну, как не крикнуть Фара своему другу?
0: Со вчерашнего дня это уже активно вирусится в интернете.
1: На самом деле мы с ним встречаемся периодически в ВГИКе, он мастер-курсы, и я уже в следующем году буду набирать, но мои ребята только выпустились, и они вот участвуют в этой картине по-детски, это их дебют в кино. Вот, но с Фариком мы периодически видимся, но в кино встретились здесь, конечно же, для поклонников. И с Машей Ароновой тоже, мы ее с бригадой тоже не виделись, она вчера на примере как говорила о том, что действительно мы не виделись с бригадой, и вот наконец-то мы вместе в этой картине. И Маша здесь потрясающая, конечно.
2: Ой, да.
1: Она сыграла нотариуса, причем убедительно настолько, и текст, который она произносит, я бы не выговорил, честно.
2: Ну, кстати говоря...
1: С таким ощущением вот знания...
2: Как раз-таки Мария отмечала вчера на сцене, что режиссер очень помогал жить на сцене. Это действительно важно.
1: Точный разбор.
3: Вы знаете, это...
1: Задачи, которые ставит режиссер. Это все к Ане. Великолепно просто.
3: Я могу сказать, что у Марии Валерьевны, у нее такой график, что мы не могли никак встретиться. Она просто с проекта в проект, спектакли, гастроли. Вот на что уж Сережа тяжелый график, но у нас тут есть некоторые... возможности. Все-таки, да, окна возможностей, да, есть. А вот с Марией Валерьевной мы никак не могли встретиться. И уже приближаются съемки, я уже начинаю переживать, что мы не репетировали, не разбирали. И что же делать? И впервые в моей жизни был такой опыт, когда я просто взяла и написала письмо. Огромное письмо с разбором роли, с всех сцен, с моими предложениями. И я очень боялась его отправить, потому что когда ты разговариваешь с человеком, ты сразу видишь его реакцию, ты понимаешь, понравилось, не понравилось твое предложение, можешь поменять что-то, можешь подхватить какую-то другую идею, по глазам даже
2: и
3: понять.
2: Интонация. Потому что мы читаем со своей интонацией.
3: Верно, верно. Поэтому тут надо, знаете, ну я как сценарист достаточно точно слова выбираю. выбираю так, чтобы нельзя было прочесть с какой-то другой интонацией это. Вот, но я очень переживала, когда я ей отправила, она мне тут же перезвонила. Да, дальше все как-то хорошо сложилось. Она тоже была, по-моему, очень удивлена таким разбором. Да, был такой момент. Дальше было все... Я ей очень благодарна, правда. Потому что я, скажу честно, я робела перед ней.
0: Так, не хочется этого делать, но мы вынуждены прерваться ненадолго. А небольшая пауза, после которой вернемся в эфир Юмор-ФМ, друзья.
4: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец по ООО Дода Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: В хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Граждане, если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Итак, дамы и господа, сегодня у вас есть отличный веский повод пойти в кинотеатр. Кинотеатры по всей стране, потому как 3 сентября 2026 года при поддержке Юмор-ФМ выходит замечательная картина. Не по-детски. У нас, в общем-то, люди, которые имеют непосредственное отношение к данной картине, к созданию данной картины. В гостях Сергей Безруков, Анна Матисон. И еще раз вам доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Вот, кстати говоря, прилетел вопрос от слушателей Юмор-ФМ, которые вчера тоже были на премьере. Во-первых, поздравляют и говорят, что действительно... Было классно, желаю счастливого проката, полных залов, добрых, чутких зрителей. И вот какой вопрос. Читала, что вы уже задумывались над продолжением. Могли бы вы снять предысторию не по-детски? Вот каким был Марк до своей звездности? Как добрался до вершины телевизионного Олимпа и почему стал таким циником? Это вот от Натальи вопрос.
1: То есть это предложение...
2: Это уже прям целое предложение, вопрос.
0: Возможно, даже сотрудничество.
1: Да. Ты подумай, слушай, ну давайте будем принимать заявки, варианты сценария и версии.
3: А давайте продолжение.
1: Развитие Маркуша. Маркуша на отдыхе. Маркуша начинает. Маркушин взлет. Ну, образ действительно очень манкий, конечно, и замечательный, и спасибо большое. Да, действительно, Дмитрию Нагиеву большое спасибо за сценический образ. Как вы сами понимаете, что сценический образ отличается от реального человека. И спасибо за сценический образ. Да, это пародия на сценический образ. Очень яркий, очень такой, манкий, потому что, знаешь, как играть... ты становишься таким большим, огромным, возникает вот такой вот такой специфический, очень точный юмор, которым обладает, отсюда и Дед Маза, и так далее, и так далее.
2: Зайчонок.
1: Да, зайчонок. Но, конечно же, Марк Николаев у нас отдельный персонаж. Есть и арка героя, есть и монолог в конце, который мы не спойлерами не говорим, что какой он на самом деле.
2: Да.
1: И кто он оказывается, потому что это очень важный монолог в конце, и ты про него тогда все понимаешь. И почему он, и про эти розовые сопли, и почему он такой, почему в нем еще живет этот ребенок. И его становится и жалко. Ну, не хотелось бы об этом говорить, потому что хуже рассказать, потому что вдруг героя жалко. Не жалко, ты его просто начинаешь понимать. А то, что он вот такая звезда, ну, звезд много. Я просто считаю, что звезды, они на небе. На земле мы артисты. А звезды, они там. Ну, вот бывает иногда.
2: Ну, вот, кстати,
1: звездные болезни. Ну, это вот как раз к Марку Николаеву, да. Наш Марк Николаев. Ну, может быть, от закрытости своей, ведь те самые очки, которые надевает, особенно в конце, ты понимаешь, почему он всегда носит эти очки. Вот эта вот ракушка, в которую он запаковал свой образ. Понятно, почему.
3: Да, когда ты берешь маску, то важнее не то, с кого эта маска списана, а почему ты ее надел. Да? Зачем тебе нужна эта маска, зачем тебе нужна эта броня?
1: И, вот. тем, конечно, сложнее было играть, когда ты в пародии берешь яркую маску. Прорваться в этой маске к человеку довольно-таки сложно. Есть уже маска. А за этой маской должны быть живые глаза, живые эмоции. Даже слезы, которые в конце возникают, они живые. Это человек, а не маска. Поэтому было сложно, безусловно.
2: И здесь, опять-таки...
1: Это уже без шуток на Юмор-ФМ. Без шуток.
2: Потому
1: что я шутил о том, что я буквально ночью не спал, я входил в образ, потом час гримирует, потом долго отхожу. Это, конечно, все шутки. Но уже кроме шуток, действительно, прорваться через яркую маску. Изначально я начинаю показывать, и все уже смеются. И вот за этим смехом нужно прорваться к человеку, и так, чтобы тебе уже не смеялись, а воспринимали как реального человека и сопереживали тебе. Это довольно сложно было, конечно.
3: А, кстати, знаете, про час гримировки было очень смешно, когда мы снимали в жилом комплексе, а жители традиционно не любят, когда к ним приезжают киношники со своим светом, звуком.
1: Ночью особенно.
3: Мы приехали, и нам прислали принтскрин из домового чата. Как они ругаются на нас и говорят, хорошо, хотя бы кто снимается. Ну, утром Безруков приехал, сейчас вот Нагиев вышел.
1: Интересно, да?
0: Хорошо.
2: Вот такое кино.
1: Вдвоем снялись вместе, да.
2: Были еще какие-то забавные случаи со съемочной площадки?
0: Да, такие яркие.
1: Забавные? Нет, я там реально через ворота перелезаю. То есть это в секунду.
2: Так.
1: Думали там какими-то кадрами здесь, так,
3: я специально
1: монтажно.
3: Хотела не монтажно.
1: Аня оставила одним кадром, чтобы я перемахнул через
2: это
1: забор.
2: Это не дублер?
3: Нет, а видно же в кадре, что я побежал и прыгнул лицом на нас специально.
1: После шутки, которая... Вот это действительно моя шутка. Это я имею право сам о себе острить, когда слово «пацана» насмотрелись, ребят. Нет, «бригаду». И после этого его сдуло ветром, перебросило через ворота.
2: А ворота шаткие, кстати, были.
3: Ничего. Да, но они были шаткие, но постановщики трюков сначала там специально проверили,
1: да,
3: долго там
1: перелезали.
3: Крепили. Да.
1: Ну, чтобы все-таки это был не один дубль, а несколько можно было перелезать. Да.
2: А можно спойлер сделать, что там еще будет потрясающая полька в исполнении?
3: Это можно.
2: Да?
3: Да,
2: все.
3: Пожалуйста.
1: Главная полька, в смысле, не национальность, а именно танец. Потому что сейчас подумают, а кто у нас из поляков снимался в картине. Вот, да, действительно, полька «Бабочка». И песни, которые очень люблю.
3: В исполнении Марии Ароновой, да, Виктории Сергеевны и Марка Николаевны.
2: Ну, и, кстати говоря, там будет такой привет для миллениалов. Известная песня.
1: Вы ругаетесь на Юмор-ФМ. А я думал, да, все-таки здесь тоже допускают остроты.
2: Миллениалы, бумеры, зумеры, кто там, альфа, ну, в общем-то, и так далее.
0: Говорят, что и зеленялы существуют.
2: А, и зеленялы существуют.
1: Во времена моего детства говорили, это наша молодежь. Сейчас посмотри, просто побороду. Да? Какие-то кликухи поганые. Непонятно, что это молодежь. Скажите просто, это наша молодежь.
2: Наша молодежь.
1: Вот, пожалуйста, спасибо.
2: Начнет пить.
1: Я за вас затупился, дорогие мои.
0: Дорогие миллениалы.
3: Я тебя расстрою, миллениалы, это не молодежь, это мы. Я тебя расстрою.
1: А зумеры?
2: А зумеры — это молодежь.
1: Вот. Зумеры.
2: Вот как раз зумеры начнут петь песню. Я потом ехала практически, то есть всю дорогу у меня в голове вот это вот «Верхом на звезде».
3: О, жизнь, ты прекрасна.
1: Конечно. Это же просто спасибо про наше Найку кино. Борзову за эту
3: А вы заметили, что Найк в начале снялся?
2: Нет, я скажу больше.
1: Конечно, он.
2: Я это поняла только в титрах. Там спасибо Найку Борзову, да-да-да.
1: За наше счастливое
2: детство. В роли режиссера я такая... А это был он!
3: Да, это был Найк, да,
1: верхом
3: он был с
1: на
3: нами. Он нас так поддержал. Сереж уже упомянул, что у нас вот такой бюджет, это кто меня.
1: Я не буду рассказывать про тех, кто
3: поэтому...
1: отказал.
3: Да,
1: и завалил цену. Да. Не буду называть по фамилии для исполнителей.
3: Поэтому кино могло случиться только с поддержкой. И Найк, когда мы ему рассказали про что кино, он сказал: конечно, я с вами, конечно. Давайте, я поддержу. И это его автограф в начале. Это было очень-очень весело. Причем ему нужно было он в начале фильма и в самом конце, когда «Верхом на звезде» исполняют девочки его песню. И у нас еще не было финального варианта. У нас был только такой премикс на медишечках. Вы понимаете, что такое автору слушать такое исполнение, где еще не живые трубы записаны, а просто на синтезаторе Casio сыграно. И ему это пускают в уши, он это слушает потихонечку. И я понимаю, что у человека настроение не улыбаться вовсе, слушать это все. И я начинаю ему комментировать все, что происходит. Он говорит: о, прекрасная песня это сделала. О, и тут... тонику убрали, мы эту мажор вывели, вот сволочи. И он сидит и хохочет просто в кадре, потому что я ему комментирую все изменения, которые мы внесли в песню. А в итоге ему очень понравилось, он нам дал какие-то тоже советы по записи, там труп, по тональности и так далее. Мы все послушали, все сделали, как
1: а
3: он
1: вы поставите песню на Юмор-ФМ?
0: А это мы сейчас обсудим. Мы
1: обсудите, а давайте вот пока мы говорим, обсуждайте.
3: Ну, в общем, мне
1: показалось, пускай
3: что...
1: люди зажгут с утра.
3: Просто нам кажется, что «У жизни ты прекрасна» — это просто про наше кино, потому что жизнь в нашем кино 100% прекрасна. И не потому, что она какая-то стала необыкновенная. Нет, наша обычная жизнь — это самый главный навык, это уметь понимать, что счастье, оно внутри тебя.
0: Так, и вы это короткая поймете. Короткая пауза, и вернемся в эфир.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман». Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: Бурный и Мажара.
2: Анна Матисон, Сергей Безруков, по-прежнему в студии МРФМ. Говорим о фильме «Не по-детски», который с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны уже можно и, главное, нужно посмотреть. В этом нас, кстати, и Сергей, и Анна убеждают уже вот на протяжении, ну, практически 40 последних минут.
3: При поддержке Юмор-ФМ.
2: Да, и надо сказать, что у них получается.
3: Я скажу больше, я это видела вчера. Я бы еще раз посмотрела. И мне не жалко того, что я сегодня не выспалась, это не важно, все равно бодрость присутствует, потому что действительно фильмы, которые заставляют тебя задумываться о чем-то, их не так много. Ну, будем правду говорить.
2: Да, иногда бывают фильмы, которые заставляют задумываться, а зачем вообще вы это снимаете? Бывают и такие.
3: Да, бывает. Вот, кстати, интересно, сейчас мы же на Юмор-ФМ, в конце концов. А если бы по вашей жизни снимали фильм, вот как бы он назывался и о чем бы он был?
4: А кто бы его снимал?
3: Давай!
2: Ладно, как режиссер, вполне логичный вопрос.
4: Кто бы снимал этот мультик,
5: расскажите? Не знаю.
4: Я хочу Уэс Андерсона.
3: А как называется кино? А, мультик же.
4: Мультик, да. Ничего не бойся, я с тобой.
2: Почему бы и нет? Почему нет?
3: Мы как раз просто за эфиром обсуждали мюзиклы. И вот, да. Ничего не бойся, я с тобой, кстати.
4: Почему нет?
3: Идеально. И сегодня у всех как раз-таки будет уникальная возможность посмотреть и пропустить через себя этот фильм «Не по-детски», который выходит в прокат при поддержке Юмор-ФМ, вступить с собой в диалог. И я бы даже сказала, что... Ну вот Сергей говорит о том, что его герой, он проходит... эволюцию, скажем, ну, это так,
2: хорошо,
3: да? И, и в конце случается как раз-таки монолог. И,
5: но мы не рассказываем.
3: Мы не говорим,
5: мы
3: конечно.
5: Не даем тайны.
3: Да, и вот мне кажется, что этот монолог, он в принципе, как вы сказали, у человека сердцем должен произойти, у каждого.
5: Конечно.
3: Вот интересно, что конкретно вас больше всего зацепило в этом фильме. Вот есть же вот это выражение, что хотел сказать автор. И у каждого, я это, в это искренне верю, у каждого свое есть прочтение, ну вот, самого главного, что должно быть в этом фильме.
2: То есть такой взгляд изнутри, да?
3: Да. Угу. Сергей.
5: Я не могу, потому что я теряюсь между персонажем и собой, поэтому тут очень сложно. Я же все-таки внутри как персонаж действую, поэтому для меня, конечно, тот самый финальный монолог является главным. Вот и все.
4: А кто живет для других, тот уже не одинок.
5: Да, и да? Согласен, говорит мой герой, когда соглашаюсь со своим учителем. Кстати, Федя Добронав, конечно же, потрясающий играл классного руководителя. Я считаю, что у каждого человека должен быть вот такой классный руководитель, который тебя ведет по жизни. Это настоящий учитель. Учитель.
3: Это правда.
5: С большой буквы учитель, который не нравоучением занимается, а ведет тебя по жизни, воспитывает и несет ответственность за тебя, даже когда ты уже стал совсем большой. Да. Единственное, кому испытывает Марк Николаев вот такое почтение, наверное, для кого он может услышать, действительно, своего Сан Саныча, который одним взглядом показав, я тебя вижу, и все, ты уже опять превращаешься в Маркушу, в Марика, который слушает своего учителя и готов выполнять те самые три поручения, три желания, которые ты должен исполнить, и снова станешь Марк Николаем, как в сказке. Я чуть не с гусями, да нет, ты не знайка. Ты должен себя исправить, ты должен вернуться к тому, что, в принципе, кем ты был.
4: Там говорит, ты же хороший человек.
5: Вот это вот, ты же хороший человек. Когда учитель в тебя верит и говорит тебе об этом, это дорогого стоит. Вернись к истокам.
3: Когда в твоей жизни есть человек, который в тебя, в принципе, верит, это важно.
5: Это же очень важно, когда в тебя верили. Вот я думаю, что, наверное, это касается, наверное, всех и всех персонажей, когда в тебя верят.
3: Вот сегодня у вас будет возможность уникальная, действительно, взять с собой человека.
5: И поверьте в наше отечественное кино, поверьте, что не только сказки, дорогие мои, поверьте. да, да, да. Я понимаю, что уже в жанре сказок и экранизации сказочных. И сказочная экранизация. Красиво звучит, да? Мы уже действительно поднаторели и в прокате действительно занимаем достойное место. Но поскольку сейчас...
4: Не наезжай на сказки, мы... я тоже хочу сказку снять.
5: На сказки? Вы что? У меня впереди следующая сказка. У меня в октябре выходит «Чудо-Юдо», так что на секундочку. Поэтому я ни в коем случае, я сам принимаю в них активное участие. И сейчас снимаю сказки, пока о ней не говорю, это будет уже в следующем году.
4: Но не сказками едиными.
5: Но не сказками едиными. Есть вот такие добрые картины. Речь не о блокбастерах и не о огромных бюджетах. Есть такие сердечные, классные картины с юмором. Мы просто на юмор ФМ. Да. С юмором, но человеческие, про душу, про сострадание. То, что нам необходимо в прокате. Ну и, конечно, когда... Ладно, не буду говорить про все оттенки серого проката в нашем прокате.
2: У нас на самом деле секунда
5: оттенки серого. И, безусловно, очень бы хотелось, чтобы люди поверили, наши зрители, и пошел тот самый знаменитый сарафан. Пойдите, вот проверьте самих себя, посмотрите картину. Я убежден, что вам захочется рассказать своим друзьям. Пойдите также посмотреть. Давайте сделаем такую замечательную эстафету, прекрасную, добрую эстафету добра и сердца.
2: Прекрасно. Анна, Сергей, спасибо большое, что нашли время и пришли. Это для вас. Все идем в кино, друзья.
5: И мы не по-детски пойдем в кино, правда?
2: Это прекрасный настрой. Мы вернемся завтра. Всем классного дня.
3: Пока!
6: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Сбербанк.
10: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
11: В акции участвуют товары бренда «Лента».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Все так же любимые песни продолжают бить бит на Юмор ФМ. Но, друзья, еще и больше шуток у нас появилось, потому что мы запустили новый сезон.

0: И уже в эфир ворвался с крутыми шутками наш любимый Андрей Рожков. Плюс, да, юмора стало больше. Сейчас вы в этом убедитесь. В финале этого часа, например, мы с вами услышим Михаила Жванецкого. Чуть раньше послушаем сатью с юмором. Также в этом часе для вас анекдоты Игоря Маменко. Ну а буквально через пару секунд шутки песни «Плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Катя Лель будут шутить и петь для вас. Меня зовут Настя Иванова. Я вместе с вами сегодня получаю удовольствие от шуток и от того, что на юмор вам стало еще больше юмора. Ну а теперь давайте будем петь и шутить.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель. Шутки,
2: песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. Windows, я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
0: Следующая моя песня.
1: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
4: Весело.
0: Катя.
5: Вот в салон с комфортом сели 115 человек, и Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди.

0: Коче надо было.
1: Ай, класс. Молодец. Очень
2: это было
1: история.
2: Хорошо. Это было здорово.
0: Дорогая.
3: Шутки, песни, плюс.
1: Так, Надя, ты?
2: Я, да.
0: Текет ручей, бегит ручей, о, как нас много, не учей.
1: Текет, бегит.
0: Текет ручей, бегит ручей, о,
1: как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
0: Держу в руках ручную кладь, летим, моя голубка. Полет у нас часов на пять, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
4: Класс.
1: То есть он не ради нее летит туда.
4: А с ней.
1: С ней, да.
2: С ней получается.
1: Катя.
0: Что-то в

0: рубке «Песни плюс» и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Без тебя жизни.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай.
2: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла: а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания. Ворует, в мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша. Он говорит: а Кеша не попугай, Кеша бульдог.
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло. Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло. Маленький мальчик подходит, говорит: дядя, откуда лодка номер 9, у вас только 7 лодок. Тот монотонно повторяет: лодка номер 6, что у вас произошло?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД Мерфер».
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
6: Красота-то какая! Лепота!
7: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додопицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дод Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОК представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.

0: хотя мы об этом долго мечтали и этого так долго хотели, поэтому сейчас у нас на Юмор.ФМ стало еще больше юмора, а еще больше хороших и еще больше хороших новостей. Буквально через несколько минут рубрика «Хорошие новости» с Юлией Деточкиной. Расскажет она нам что-то про ошибки и последствия. Ну а в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. А прямо сейчас узнаем, как устраивать правильно скандал в рубрике «Сатир с юмором». И да, на Юмор.ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор.ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор.ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и у меня несколько невероятных историй со всего света. Начнем с Китая. Местный фермер жил хорошо, выращивал кунжут, а потом решил пойти в ногу со временем и начал спрашивать советы у нейросети. Целый год яишко и фермер жили душа в душу. Алгоритм давал всегда хорошие советы, поэтому мужик расслабился. В очередной раз крестьянин попросил виртуального агронома составить смесь химикатов от вредителей и сорняков. Тот все сделал за пару секунд. Доверчивый кожаный, недолго думая, взболтал, смешал и без предварительных тестов обработал сразу 10 гектаров. Искусственный интеллект не обманул. Все сорняки погибли. Правда, и кунжут тоже того. Убежал по радуге. Весь урожай был потерян. Не знаю, есть ли в китайской культуре пословица «доверяй, но проверяй», но что-то такое пора придумать.
1: Хорошие новости.
0: Недавно в Штатах пришлось закрыть фестиваль фанатов аниме, потому что фанаты и участники невыносимо воняли. В Токио на их местном комик-маркет решили проблему по-своему. На входе поставили сотрудниц, которые опрыскивают всех гостей специальными дезодорантами. Для особо ароматных товарищей установили целый стенд под названием «Дезодорирующие ворота», где посетители освежают, обдают антисептиком и дают подарочек за то, что он больше ничем не пахнет. Современные проблемы требуют креативных решений, но, ребятки, пожалуйста, не забывайте все-таки мыться.
1: Хорошие новости.
0: А вот трогательная история из России. Один пензяк отдыхал в Калининградской области и при посещении парка Куршская коса случайно увез оттуда камень. Вот нечаянно положил в карман булыжник весом в несколько килограммов. С кем же не бывает, да? Но потом парня замучила совесть, и он решил камушек вернуть почтой. Сотрудники парка даже боялись открывать странную посылку. Но мало ли что там может быть, тяжелое все-таки. А там камень и письмо. Простите, извините, нечаянно унес. Возвращаю. После этого в парке попросили посетителей не присылать обратно палочки, шишки и камни. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, вернусь с хорошими новостями уже скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы, и для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их все. Я сделаю

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. В условно произведение читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну, засипел он, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет, поворачивайте, идете к метро». «Не», — сказал он, — «это уже будет в сторону». «Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», — сказала она, — «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», — он стал чертить пальцем по ее ноге, — «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. «Касса всегда была здесь». «Все, поняла. Завтра приду. Все».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РВБ Украина 124 77 00 47 19 19 Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень

0: Мужчина красиво и дорого одет. Это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
1: это буквально сводит с ума.
2: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
1: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит-продаж «Плавки с якорьком». Настоящая классика пляжного отдыха.
2: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
1: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
3: Yeah, man, this is true.
2: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
1: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
0: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.
4: Не реклама!
5: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
6: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
5: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
7: С тех пор, как в нашей ванной поселилось солнышко, я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
6: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
7: Солнышко, пора вставать.
6: А вы все еще используете обычное мыло?

даже многие слушатели говорили, ну давайте же уже больше юмора будет на Юмор-ФМ. И мы услышали и запустили новый сезон. И уже вчера даже ворвался, а точнее не вчера, а уже позавчера, ворвался в наш эфир с короткими, крутыми шутками наш любимый Андрей Рожков. Да-да-да, тот самый харизматичный и энергичный. Плюс на Юмор-ФМ.

Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Пожалуйста, плотность шуток буквально зашкаливает, и я сейчас вам это докажу. В финале этого часа мы услышим проект «Ильф, Петров и Бурунов». Чуть раньше послушаем самые смешные комментаторские ляпы в рубрике «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. Также в этом часе для вас классика жанра, ну а буквально через пару секунд «Биг стендап». Меня зовут Настя Иванова, и я буду вместе с вами здесь смеяться над нашими шутками, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Поэтому давайте уже слушать «Биг стендап».

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальным был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, «Мне сегодня 30 лет», а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как кто оказался в этом виноват? Я. Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему, я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1,92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню, и говорит: «Кто ты?» Я говорю: «Кто ты?»
2: Сейчас посмотрю. Рукомодитель.
3: Как зовут?
2: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю:
2: конечно, приду. Кардиологов люблю про себя.
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру. Нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит:
3: кто ты? Как зовут? Его молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
2: Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
3: Прочебай, урод, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, так, валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, но. Я говорю:
2: может, прощерся, говорю, сойдет. Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови.
3: Не надо про след. Прочебай.
2: Я говорю: ну, мать звонила.
3: Прочебай.
2: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете.
1: Ну, мы тогда играли, как играли, Битлз, мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, Назаре, Джефферсон Стейшн, Пердин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэг, Слейд, Куин, но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: контент. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если ты настоящая звезда...
2: Ты это сказал?
1: У тебя нет права на ошибку.
3: Крутой мемчик получился.
1: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
0: 16+.
4: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: Кстати, если у Филиппа Киркорова лето уходило, и он там начал грустить, то мы не грустим, потому что у нас с уходом лета, друзья, стартовал новый сезон. Больше юмора на Юмор.ФМ появился, а еще появились хорошие новости с Юлией Деточкиной. В эфире уже через несколько минут Юля расскажет нам о наболевшем за прошедшую неделю. Также в финале этого часа услышим проект «Ильф, Петров и Бурунов». Ну и это еще не все. Еще больше юмора для вас, как и говорила. Поэтому прямо сейчас самые смешные комментаторские ляпы в рубрике «Гол Ой, штанга» с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
2: Гол! Штанга!
3: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Ох, как они хотели его поймать! Но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд. Так как на большее чести у нас не хватает. Вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске поговорим о жизни сограждан. Никогда такого не было, и вот опять. Зампред правительства Денис Мантуров заявил, что 80% новых автомобилей в России должны быть отечественными. Ух ты! Вы не поверите, но уже к 2035 году планируется выпускать почти 3 миллиона машин в год. Я могу, конечно, ошибаться, но что-то такое я слышала года 3 назад про 2030-й. Мол, будут и отечественные авто, и самолеты. И где? Ах да, в 2035-м.
1: Хорошие новости!
0: Руководитель Росстата Сергей Окладников рассказал, сколько россияне в среднем проводят в транспорте. 19 дней в год, то есть почти 3 недели в каком-нибудь автобусе. И есть такое понятие, как транспортная усталость. Еще в 60-х годах прошлого века проводились научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%, сказал Окладников. Это они еще в Москве не считали, где можно на работу из дома ехать через часа 2,5, и это если без пробок.
1: Хорошие новости.
0: Россельхознадзор попросил россиян перестать приносить куры и гусей в МФЦ. Владельцам подсобных хозяйств, у которых больше 10 голов домашней птицы, нужно было поставить пернатых на учет. Наш народ надо знать. Многие начали приводить куриц с собой в центры «Мои документы». Ну, мало ли, вдруг фото на паспорт нужно. Если что, все делается дистанционно. Надо лишь подать заявку, и будет вам официальное ко-ко-ко. Еще больше полезных новостей ловите на сайте веселыйрадио.ру. А у меня на этом все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь в первой половине дня. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Вечером плюс 15, ночью до плюс 11.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор-ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал: «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мусмелин.
8: Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло. Она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».

0: своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
1: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
0: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
1: Ну и все, проблема решена.
2: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
1: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
0: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
1: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
0: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
2: Нам нужны ракетные двигатели.
1: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
2: Мы их запретили.
1: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер поплывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть, она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
0: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
1: Как будто бы это надо было сказать в начале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
0: Вы очень проницательны.
1: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
2: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
1: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
3: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
1: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
4: Однажды в России.

0: Зато мы все помним, друзья, помним о том, что хотите вы больше юмора, и сделали так в новом сезоне. Появилось больше юмора на Юмор.ФМ, а еще ворвался в эфир с короткими шутками наш любимый Андрей Рожков. И да, юмора стало больше, давайте в этом убедимся. Рассказываю, что будет в этом часе. В финале услышим задорного навсегда. Чуть раньше послушаем Лигу городов, также в этом часе Гар Дмитриев с детскими перлами. Ну а буквально через пару секунд лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Меня зовут Настя Иванова, я вместе с вами наслаждаюсь и смеюсь над тем, что на Юмор.ФМ стало еще больше юмора. Ну а прямо сейчас предоставим слово Джейсону Стэтхэму.
1: Юмор.ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Лапслист Иванов, прежде чем сесть в ванну, толкает ее 20 метров по квартире.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Это была шутка Андрея Рожкова, друзья. Стартовал наш очередной эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может забрать у нас действительно новенький автомобиль в суперфинале. Рассказываю предельно простые правила. Вы делаете фотографии, загружаете их на сайт веселыйрадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ни в коем случае не упускаете шутку. Ну а далее берете трубку, когда мы вам звоним, называете правильно шутку, забираете в моменте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и под Новый год, возможно, именно вам мы подарим автомобиль. Да, новенький, да, в 2027 год действительно кто-то поедет, буквально прям поедет, знаете ли, за рулем. А даже если у вас нет прав, у вас еще есть время их получить. Так что, пожалуйста, все это не теряйте. И помните, что участие в нашей игре бесплатное. Ну и давайте переходить к этой бесплатной игре. И прямо сейчас я говорю, Лобазер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Роскошная Ольга из города Златоуст сегодня участница нашей суперигры. Оль, мы надеемся, что вы уже у радиоприемников и уже около своего телефона тоже стоите и готовы назвать шутку Андрея Рожкова. А поэтому набираю ваш номер и надеюсь на ваш ответ. Так, номер набран. Будем ожидать соединения с городом Златоуст. С прекрасной блондинкой Ольгой. Да, именно блондинка у нас сегодня. Класс, гудки есть. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудок. И, конечно же, услышать главный ответ. Ольга, пожалуйста, Златоуст. Сообщите Ольге. Вдруг коллеги, например, наши слушают. Если вы не знаете, как она выглядит, так зайдите на сайт веселорадио.ру и посмотрите в трансляции. Все на наших экранах в студии имеется. Фотография Ольги имеется. Даже песочные часы вы можете разглядеть, как бегут. Ольга, ну а вы тоже. Здравствуйте, Ольга. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Ага, нет. Ну и все, время у нас истекло. До Ольги из Златоуста мы не дозвонились. Ну, будем надеяться, что еще раз с ней получится связаться, потому что по правилам нашей игры действительно такое возможно. Наш Лобазер может еще раз ее выбрать, мы можем ей еще раз позвонить. И уж тогда, возможно, все сложится, и мы непременно с ней еще сыграем, пообщаемся, и все будет у Ольги супер. Хотя я думаю, что и так у нее все супер. Друзья, важное напомню, что каждый из вас может стать счастливым обладателем автомобиля. Да, под Новый год, да, совершенно бесплатно. Загружайте улыбки, слушайте Юмор ФМ и не упустите эту возможность. Ну а прямо сейчас я завершаю этот эпизод и раскручу улыбазер, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке. Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко. Нет, деда, вторым делом. Нет, именно первым. Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы. Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. Пап, ты где отдыхаешь? Маш, я лежу в больнице. Ну, приятного тебе отдыха. Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича. А ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Леша 4,5 года. Мама ему говорит: Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут. Это не ко мне, все вопросы к попе. Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: что ты мне принесла? Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой? Жора совершенно искренне отвечает: нет, такого нет, но у нас есть я. Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОК Элэстрейт, ОГРН 116-77-467-8-0761, город Москва.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в немецких пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: Радиация с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

я бы сказала в завершении песни «Даешь жизнь с большим количеством юмора». И мы это, кстати, создали здесь у нас на Юмор-ФМ. И, друзья, мы подумали, и все-таки не хватает нам в жизни хороших новостей. Теперь они есть на Юмор-ФМ. Юль Деточкина в рубрике «Хорошие новости» совсем скоро, буквально через несколько минут, расскажет про молодежные тренды. Также в финале этого часа послушаем Задорнова. Но это еще не все. Прямо сейчас лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: «Все!»
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
7: Суперпроект НТ, это Лига Гарантии.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина с приветом от зумеров. Зря мы переживали. Нормальная у нас молодежь. Издание Guardian обратило внимание на новый молодежный тренд комьюнити максинг. Несмотря на непонятные слова, просто это модно сейчас. Тренд стар как мир, означает обычное человеческое общение. Оказывается, сидеть в смартфоне и листать рилсы больше не модно. Модно знакомиться со своими соседями, вступать в книжные клубы, беговые сообщества, вязать в компании друзей и ходить в походы. Хотите больше максингов? Их есть у меня.
1: Хорошие новости.
0: Как вам тренд под названием «феромон максинг»? Это когда парни отказываются от душа перед свиданиями, потому что есть мнение, что естественный запах делает их более привлекательными для женщин. Мол, вот животные, наоборот, хотят пахнуть так, чтобы самочки шли на запах на мягких лапах. Чем мы хуже? Некоторые энтузиасты и не только не моются, но и носят грязную одежду, чтобы предстать, так сказать, во всей красе. Жду не дождусь, когда в моду войдет «брейн максинг» – тренд на развитие мозга.
1: Хорошие новости!
0: В России тем временем стали очень популярны отцовские клубы. Бати всей страны пропагандируют вовлеченное отцовство. Устраивают праздники, ходят на репетиции, разучивают танцы вместе с детишками. Все это дело массово форсят в соцсетях и получают похвалы. Надо же, мол, какие отцы молодцы. Правда, приходят в комменты женщины и возмущаются. А почему мужчин хвалят за то, что вообще-то женщинами выполняется по умолчанию? А потому что мужики живут на похвале, как авто на бензине. На этом у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Хабаровск, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша Русалия.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
6: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. Он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
7: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
7: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
7: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть в ваших телефонах недостаточно. Нужно еще мой записать.

0: Константин Эрнст.
1: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker, and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian. Короче, нет у вас такого человека.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Ну, Голливуд нам точно обзавидовался, потому что у них-то такого количества юмора нет, как у нас теперь есть в новом сезоне. А еще у них нет Андрея Рожкова, а у нас есть. И его искрометные шутки тоже есть. Да, больше юмора, плотный шуток зашкаливает, и сейчас вы в этом убедитесь, потому что послушайте сами. В финале этого часа мы с вами послушаем маэстро Жванецкого. Чуть раньше услышим рубрику «Сатья с юмором». Послушаем, кстати, про то, как не выражаться матом при женщинах. В середине часа анекдоты Игоря Маменко, а через несколько секунд шутки песни со Стасом Ярушиным и Люсей Чеботиной. У микрофона я, Настя Иванова. Вместе с вами смеюсь и наслаждаюсь, ну и предоставляю слово нашим маэстрам. Будем петь, смеяться.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем, и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ерушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: У меня очень короткая песня. Я, может быть, ну, чтобы понять не было, группа «Крови на рукаве». Группа «Кино». Группа «Корни», вы нафиг где?
3: А реально где они?
4: Я теряю корни.
2: Помнишь?
3: Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
2: А, я тогда закончил вуз.
3: Вот они и встретились. Ну что? Вопрос серьезный. Ребята, нафига сказать?

0: покажите мужчинам соски. Вот реально.
1: На Юмор ФМ.
2: О, ничего себе. А, сейчас не расколоться бы. Дзюбай, братцы, дзюбай, дзюбай трудно быть. Это же лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
0: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
2: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
0: Это твоя жиза?
2: Это... Не, ну слушай, ну у меня нет, у меня не под Smash.
0: Да ладно, жена не посмотрит.
2: Не, у меня под группу Нана, если уж там копать, когда там было.
0: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежна, и стремглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива. Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
3: Люся Чеботина.
0: До новых встреч, пока-пока.
1: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. Как сделать суперклей своими руками? Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то мужа давно нет. Да не отчаиваюсь, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
2: Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов, когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек.
1: Человек приходит своему другу. Как дела? Говорит, да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот были какие-то вещи, недавно проходят, и я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Говорит, слушай, познакомь с доктором. Он говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Он говорит, доктор же? Ну да. Который меня вылечил? Ну да. Ну есть фамилия у него? Так, сейчас скажу, как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово, шипы у него такие еще. Говорит, Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОКК представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
14: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО. Уграем 112-70-747-03-18-40. 18+.
16: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
17: Мы не хмуримся и продолжаем.
16: Новости, от которых хочется улыбаться.
18: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
16: Веселые песни.
18: Поднимите мне зарплату.
16: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
19: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
16: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Ну, очень гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.

0: Но во сне принято видеть только самое хорошее. Прям все такое же хорошее, как и в нашей рубрике «Хорошие новости» вместе с Юлией Деточкиной. Кстати, она через несколько минут будет в эфире и принесет вам новости про фестивали в России. Да, будет интересно. Также в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ну а это еще не все, друзья. На юморфом стало больше юмора, поэтому прямо сейчас узнаем, что делать, когда мужчина выражается матом при женщинах. Нормально это или ненормально? Ответить на этот вопрос наш Сатя в рубрике «Сатя с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатя с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатя с юмором» на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: Сатья отвечает. Не устраивает.
3: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугайся. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо. Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
2: Спасибо большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. До выходных рукой подать. Куда пойти, что посмотреть, сейчас расскажу. В московском Новопеределкине в эту субботу состоится ежегодный ретро-фестиваль. Обещают интересную программу. Можно посмотреть на уникальные ретро-авто, полюбоваться старой Москвой на картинах, познакомиться с байкером и, конечно, съесть лакомство из нашего прекрасного прошлого. То самое мороженое или сладкую вату. И запить все лимонадом. Ностальжи, конечно.
1: Хорошие новости.
0: В Сыктывкаре пройдет фестиваль под названием «Гриб». Ждут всех желающих побольше узнать о местных грибах и научиться, наконец, отличать подлинного опенка от ложного. Насмотревшись, можно попытать счастье в местных грибных локациях. Например, предлагают рассмотреть Корткерос, Кечояк, Нювчим, Заказник Белый и Усть-Кулом. Наверняка я все ударение сказала неправильно. Ну ладно, зато там сосновые боры и беломошники, особенно богатые грибами в начале осени. А дожди из лисичек в Сыктывкаре не идут?
1: Хорошие новости.
0: В Биробиджане 5 сентября пройдет фестиваль еврейской бабушки. В общем, сюда надо идти, чтобы поесть. Гости смогут попробовать традиционные блюда еврейской кухни по бабушкиным рецептам. А еще научиться печь вместе с бабушкой и делать подарки для бабушки. Например, нарисовать ей мандалу или портрет своей любимой бабули. А потом начнутся танцы для всех, где не будет ни строгих правил, ни возрастных ограничений. Танцевать смогут дети, родители, бабушки, дедушки. Завершится программа общим флешмобом. Жаль, что Биробиджан от Москвы так далеко. Но я, Юля Деточкина, не буду скучать. Пойду за хорошими новостями и скоро к вам вернусь.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца сентября.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, если мужчина долго-долго смотрит вам в глаза, будьте уверены, все остальное он уже осмотрел.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такое, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Олег Сидоу не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку. Да, даже какая тонкая, изящная. Достанешь, дядя, огурчик.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
3: А наша вяжет.
4: И неплохо вяжет.
3: И отличные, кстати, веники.
5: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
3: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
6: Вяжем веники!
5: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
7: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
3: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
8: Замучили грызуны?
3: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
9: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
10: Лучшие фабричные яды.

0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
1: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
0: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
2: А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
1: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
0: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
1: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» выиграет для вас новыми красками.
0: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса. Займитесь делом. Подробности на сайте.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну и мы с вами, конечно же, тоже помним о главном, например, о том, что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон. И в эфир ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Плюс, кстати, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, в чем я вам и предлагаю убедиться лично. Юмор на заказ начинается прямо сейчас. Здесь, кстати, не только шутим, но еще и общаемся. +7 915 0303 567. Это номер для ваших приветов, поздравлений, пожеланий и признаний. Пишите их во все доступные мессенджеры, либо же направляйте свое послание в обычном смс-формате, но главное, не забывайте подписываться. Ну и, конечно, заявки на ваши любимые рубрики тоже принимаются и с большим удовольствием исполняются. Первые сообщения, кстати, у нас уже имеются. Виктор из города Каменск-Шахтинский передает слова благодарности медицинскому работнику Ксении и остальному милому медицинскому персоналу за их непростой труд. Спасибо, что вы есть. Виктор желает удачи, радости и абсолютно всем благ. Маргарита из Иркутска далее передает привет бабушке Валентине, желает ей здоровья, тепла и побольше хороших дней этой осенью. А вот Светлана из Калининграда передает привет своему начальнику Игорю Петровичу. Спасибо за понимание, хорошего вам дня и отличного завершения этой недели. Также привет всем моим коллегам, поставьте для нас большой стендап. А почему бы и нет?

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это супер породистый, с родословной. Породы бишон фризе, кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что?

0: Ну нет, я больше на это не поведусь.
1: Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра – это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы представляете? Внуки 136-летней бабушки психанули и сами заработали себе на квартиру.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час привет, вы поздравления в эфире Веселого радио продолжается. Друзья, пишите, подключайтесь к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Выбирайте, где вам удобнее всего с нами связаться, пишите и, собственно, не забывайте подписываться. Вот Алла пишет: переворачиваем календарь и снова передаем привет из Тюмени. Кстати, да, ни одной шутки про 3 сентября почему-то никто нам еще не прислал. Что за дела? Где перевернутые календари, друзья? Присылайте, давайте. Следующее послание от Андрея. Он передает привет Алексею и Екатерине. Желает им крепкого здоровья. Да, Андрей из Волгограда здесь подписался. Следующее сообщение. Александр передает привет своей любимой жене Алине. Спасибо за все. Я тебя очень сильно люблю. На всю страну он признается. От Оксаны большой привет ее коллегам по смене. Девчонки и мальчики, всем хорошего рабочего дня и поменьше хлопот. Поставьте для нас классику жанра. Поехали!
0: Юмор FM. Классика жанра. Ян Арлазоров.
2: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили 6-этажный дом для женщин. На первом этаже табличка: здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка: здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще вышли на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это. Здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они бываются на 6-й этаж, там записка: вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
3: А напротив
2: стоит 6-этажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано: здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не поднимались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит: Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит: ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, бедный совершенно сапожник, у него нет денег, ничего. И он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным. Написал: дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги. Без 5-7 он появляется наверху у каната. Плачет и говорит: я никогда не ходил по канату. Никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь, дети останутся без отца, жена останется без мужа, но я пойду, потому что... Они ему говорят: Исаак, не ходи, не надо тебе это, не ходи, и расходятся. Он им вдогонку: евреи, приходите завтра в это же время. Приходите в Юрмалу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Три медведя ели и приговаривали: да, Машей кашу не испортишь.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну и напомню, что на этот номер принимаются не только ваши теплые слова, но еще и заявки на любимые рубрики. Так что подключайтесь, пишите и не забывайте подписываться. Возвращаюсь к вашим посланиям. Дорогой и любимый Юра, поздравляем тебя с твоим днем рождения. Пусть то, о чем ты мечтаешь, сбудется, а мы поможем и поучаствуем. Любящая тебя жена Елена, дочь Катя и сын Сережа здесь отметились. Ну а мы, конечно же, всей страной подключаемся и тоже от души поздравляем. Привет, любимое радио, поздравляем с днем рождения Александра Беломыльцева. Счастья, здоровья и отличного настроения желает Матвей из Борисоглебска. Всем привет из набережных Челнов. Мы поехали за грибами. Дима, я тебя люблю. Здесь отметилась Луиза. И пламенный привет всем, кто каждый день слушает самую веселую радиостанцию. Привет любимым родителям, а также всей России, всему Кузбассу. Погода супер, осень в самом разгаре, настроение клевое. Завтра пятница. Держимся и радуемся. Всем классного четверга, отличного настроения, любви, счастья, позитива и удачи, как всегда, желает Юрий из Новокузнецка Кемеровской области. А еще он, кстати, оставил заявку на рубрику «Реалити-криминалити», которую мы прямо сейчас и послушаем. Но, правда, сначала послушаем, какие праздники можно отметить сегодня, в этот четверг, 3 сентября. Ну, по-моему, все ответы напрашиваются сами собой. День, когда горят костры рябин, он же день прощания, он же Шуфутинов день. Надеюсь, календари все сегодня уже перевернули. День открытия новых дверей также можно отметить. День винограда, тоже такой интересный праздник присутствует. Ну и по традиции, выбирайте, что вам больше всего нравится, и отмечайте.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Мы гоняли ворон, которые замучили жильцов своим гнусным карканьем. И камень, угождённый в лоб гражданину Варанову, следует считать обычным, непредусмотренным последствием, которые случаются. Тем более, что на его синюшном лице синяк не очень-то и заметен. Откуда взялся алкоголь в моем анализе, я не знаю. Возможно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы испортить отношения со мной, основываясь на анализах. Мне дали 5 суток всего лишь за то, что я хрюкнул в ресторане. В женский туалет поликлиники я попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания в себе со стороны живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт, а гражданка потерпевшая вломилась уже полураздетой, испугав и меня, и себя. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: И прямо сейчас еще одна порция ваших замечательных посланий. Напомню, принимаются они во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. Ну и, конечно, оставляйте заявки на свои любимые и очень смешные рубрики. Виктория из Новосибирска желает хорошего дня своей сестре Светлане. Пусть все получится с первого раза. По-моему, прекрасные пожелания. Денис из Чебоксар далее передает привет своему другу Илье. Желает ему отличного рабочего дня и веселого настроения в компании Юмор ФМ. Вот знает человек, куда за настроением обращаться. Все верно. Людмила из Мурманска поздравляет мужа с юбилеем. Дорогой, ты у меня лучший. Будь здоров и счастлив. Андрей далее посылает привет своим родителям. Желает им крепкого здоровья, хорошего настроения и спокойной рабочей недели. Дарья из Липецка огромный привет направляет своей подруге Маше и по совместительству коллеге. Вместе сейчас работаем. Поставьте для нас тот самый КВН. Плюс 7-915-0303-567. Друзья, заходите и пишите.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
4: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на Земле с тюбиков жрать будешь.
5: Excuse me, what?
4: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
6: Следующий.
7: Да, лейтенант Варгунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
4: Ата моя, стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
7: Ага.
4: Я сказала, на весы встала, а ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
7: Что?
4: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
7: В смысле?
4: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней. В космос.
6: Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
4: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
6: А,
4: да.
6: Следующий.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Раздевайтесь.
8: Зачем? Вы же окулист.
4: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
8: Что, простите?
4: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
8: Нет.
4: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
8: Так, так. Женщина. Что происходит?
4: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
8: Ты, Аня, я тебя хочу.
4: С днем рождения, Танька!
6: Да ты меня балуешь!
8: Женщина, вы сумасшедшие!
4: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
6: Сейчас выпрыгнет.
4: Значит, тот самый.
6: Ага.
4: Дверь закрывай.
8: Какую дверь?
4: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий. Так что пишите плюс 7 915 0303 567, и тут же сообщение окажется в эфире. Абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Все, как всегда, к вашим услугам. Григорий из Барнаула передает привет коллеге Александру. Спасибо, что всегда меня вручаешь в сложные моменты. Вот почаще пишите приятности своим коллегам, им действительно это будет приятно от вас услышать и получить. Алена из Рязани поздравляет родителей с юбилеем совместной жизни. Они 25 лет вместе. Вы у нас настоящая гордость, счастье вам и большой любви еще на многие года. Никита далее передает привет своей девушке Лизе. Ты делаешь каждый мой день лучше, пишет он, и я тебя очень сильно люблю. Ну и финальное сообщение. Катерина из Смоленска передает привет своим родителям и всей своей большой семье. Желает отличного настроения и приятного окончания этой рабочей недели. А еще она оставила заявку на рубрику «Шутить изволите». Именно ее мы прямо сейчас и услышим. Ну а к вашим приветам, поздравлениям и признаниям вернемся уже завтра с 14 до 15 по Москве.
2: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
2: «Шутить изволите».
3: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?» «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель. «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». «Так и догадался». «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл. «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия». Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает». «А как бы вы хотели?» – спросили его. «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович. «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы. «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
2: «Шутить изволите».
3: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
2: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Я наконец-то нашел то, что

0: 490 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774678076-1. Город Москва.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
4: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
9: 16+.
10: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
11: Вот это я понимаю шоу.
10: Уже в кино.
12: 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать. Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно, не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полюс.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? Вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет.

0: сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк вот, не вот, не вот.
1: Чё ты стоишь?
2: Ну,
1: учись, как слепи разомакивать.
3: Однажды в России.

0: Крутим ваши любимые шутки и песни, а еще встречаем новый сезон. Да-да, в наш эфир уже ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Шуток действительно очень много, и вот что ждет нас в ближайший час. Один из лучших монологов Задорнова услышим обязательно. Чуть раньше анекдоты Дениса Клявера, он же самый лучший Дэн. Не пропустите, действительно есть что послушать и что потом друзьям пересказать. Также впереди рубрика «Угарный папа», где в главной роли ваши дети. Их перлами поделится Гар Дмитриев, и это, кстати, не все. Прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Денис Савельев у микрофона, а на Юмор-ФМ еще больше юмора. О да!
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бросил курить сам? Брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: а я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили. 3-летний Паша заходит на кухню и спрашивает: пап, а можно я сок из маминой кружки попью? Можно, только маме оставь. Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил? Пап, это не я весь сок выпил, это рот. Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа!
1: 3-летняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула! Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим. Лиза долго терпеливо слушает и выдает: тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась? Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы,

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: Ну, прям как будто не песню послушали, а в отпуск с вами вместе съездили. Все-таки хорошо там кормят на этом море, да? А вот чем собираются кормить космонавтов, узнала Юлия Деточкина и совсем скоро поделится в хороших новостях. Не пропустите. Ну и напомню, что еще ждет нас впереди. Один из лучших монологов Михаила Задорнова услышим в финале этого часа. Ну, а уже прямо сейчас в эфир ворвется он. Самый лучший Дэн, Денис Клявер, будет радовать своими анекдотами. Делайте громче, слушайте, ну и, конечно, запоминайте, ведь на Юмор ФМ еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
4: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
3: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
4: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
3: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
5: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске расскажу про чудо-технологии. Нейросети внедрили уже в зубные щетки. На днях в продажу поступил новый гаджет, куда вмонтировали искусственный интеллект, камеру и ирригатор. Как только щетка с помощью камеры находит на зубах и между ними грязные места, тут же выпускают струю. Самое интересное, трансляцию чистки можно смотреть в режиме реального времени на своем смартфоне. Стоит это сомнительное удовольствие 43 тысячи рублей.
1: Хорошие новости.
0: Американские ученые все еще бьются над тем, чем прокормить космонавтов во время их длительных перелетов. Ну и в итоге придумали делать печенье из бутылок для воды. Из такого пластика выделяют белки и жиры, затем на 3D-принтере делают печеньки. Правда, пока их никто не ел, но запах уже всем понравился. Разработка может пригодиться не только в космосе, но и на подводных лодках. Слушайте, иногда ешь какие-то продукты из магазина, и на вкус они как те печенья. Запах нравится, но на вкус бутылка от воды. По-моему, все уже и так внедрили, обошлись без ученых.
1: Хорошие новости!
0: А отечественные биотехнологи работают над созданием человека-комара. Зачем? А потому что можем. Итак, в Институте цитологии и генетики смогли внедрить ДНК насекомого в клетки человека. Прилепили хромосомы друг к другу с помощью специального клея. Сначала не сработало, но затем придумали некий активатор, который пробуждал в клетке ДНК комара. Говорят, хотели проверить, что будет, если так сделать. Так посмотрели бы ужастик «Муха», который был снят в 1986 году. Там уже все показали. Может, ну их этих человек. Комаров. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я вот что подумал. В наши дни песня «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучит не так уж и печально.

0: Меня встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчек. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал: да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил: скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал: из Германии. Американец спросил: ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал: а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал: вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал: вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал: вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал: ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят: мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают: почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит: ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос: а как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась, то есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит: я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Фоксис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать. Не понимаю. А попеть? А потанцевать? А как следует опозориться?
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
5: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
6: Я вас в рай не пущу.
5: А ты, собственно, кто?
6: Апостол Петр.
5: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
6: Какому человеку?
5: Я сейчас позвоню самому.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
5: Вчера.
6: Что вы там делали?
5: Ленточку перерезал.
6: Зачем?
5: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвования эти, как их...
6: Ну, люди?
5: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвования людей.
6: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
5: Это не взятка.
6: А что это?
5: Это суточная.
6: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
5: Я тоже.
6: Что вы тоже?
5: Спасал.
6: Кого?
5: Своих детей.
6: От чего?
5: От Геленджика.
6: Я вас все равно в рай не пущу.
5: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
6: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
5: А из осуществимых?
6: Слушайте, что вы от меня хотите?
5: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
6: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
5: Намек понял, сейчас позвоним.
6: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
5: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
6: Я тебе верю.
5: Апостол верит, и люди поверят.
4: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
7: Стоп, ребята, ролик снят, спасибо.
6: Вот
7: спасибо.
6: Вам слезу пусть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Ну а весь движущий позитив этой осенью уже в эфире Веселого Радио, потому что у нас, друзья, стартовал новый сезон. И в эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, в чем вам и предлагаю убедиться лично. В финале этого часа услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Также впереди Сати с юмором и ответами на ваши острые семейные вопросы. Услышим любимые анекдоты Игоря Маменко. Дождитесь обязательно. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Шутки песни плюс. Ярушино-ангарская певица Нюша будут шутить и петь для вас. Меня зовут Денис Савельев. Всем привет и отличного дня.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
0: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины пихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала, жрала, жрала, жрала.
0: Хорош. Я, да? Не валяйте в снегу Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Я, да?
0: Давай.

губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только мы...

0: веселая пчела!
1: Не, нормально, все.
2: Нюш, давай ты.
0: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься.

0: следующую песню. Я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
1: Я с удовольствием. Давай, какая песня?
0: Давай.
1: О, конечно, поем.
0: Вы ее знаете, 100%.
1: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
2: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть.

больше камы. Больше нет колес, больше нет руля.

0: Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: Да. А мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама. 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Ultima City, Артель, Белые ночи и Клубный дом Приоритет. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде.ру».
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: любопытный факт. Одна камера на Кутузовском проспекте собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.
1: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире «Веселого радио». Правила все те же. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и просто внимательно слушайте Юмор-ФМ. Ну и, конечно же, ловите вот такие автомобильные шутки Андрея Рожкова. Звучат они каждый день, не один раз даже за день могут прозвучать. В общем, все шансы и удача на вашей стороне. Вы, главное, их ловите, не упускайте. Ну и, конечно, оставайтесь на связи. Улыбайзер уже раскручен, как всегда, 1000 фотографий проносится мимо, и только одну он прямо сейчас и выберет. Кто это будет? Давайте узнавать. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Невероятная Анастасия выпала нам сегодня. Город Самара. Вот туда прямо сейчас и позвоним. Набрали номер телефона Анастасии, звоним в Самару и верим, что Анастасия выйдет на связь, повторит шутку, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал за своим новым роскошным автомобилем. Во всяком случае, именно этого ей желаем и верим в то, что она действительно подойдет к телефону. 30 секунд, кстати, у нее для этого есть. Анастасия, очень вас ждем. Но ее фотографию прямо сейчас можно увидеть в прямой видеотрансляции на сайте Юмор-ФМ. Заходите, подглядывайте. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Анастасия из Самары, правильно?
3: Добрый, да, к сожалению, не слушала сейчас радио.
1: Ну как, Анастасия, ну вот так вот, сходу, с разбега, сразу. И вот, как я люблю говорить, позвонили в самый неподходящий момент, правильно?
3: К сожалению, да.
1: Работаете, наверное, да, сейчас?
3: Работа.
1: Вот. Да, исправляйтесь, надо с этим что-то делать. Вот на работе прям берите и включайте, все-таки автомобиль можно получить.
3: Это точно, да, это очень круто.
1: Все, Анастасия, тогда на сегодня желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами, включайте все-таки Юмор-ФМ и не пропускайте автомобильные шутки Андрея Рожкова. Ваша фотография, кстати, спасибо, в улыбайзере остается. Можем снова вам позвонить, будьте к этому готовы. Договорились?
3: Договорились. Всем привет! Люблю!
1: Ура! Самаре тоже большой привет. Друзья, вы заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Анастасия из Самары, делитесь своей очаровательной улыбкой. Во-первых, это просто, во-вторых, абсолютно бесплатно, что не менее приятно, ну и в конце концов весело, и не только вам, но и всем вокруг. Друзей, родных и близких тоже, кстати, приглашайте, ну и вместе внимательно слушайте Юмор-ФМ, ведь игра продолжается.
2: Автомобиль! Саул!

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Зачем ты водку пьешь? Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.
2: Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело. Ну, еврей приходит в публичный дом.
3: Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70?
2: Нет, не можем, у нас такса $100.
3: Пожалуйста, ну может быть 85.
2: Не можем, у нас такса $100.
3: Ну 90.
2: Я повторяю, у нас такса $100.
3: Ладно, что поделать, давайте таксу.

0: Реклама.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта. Обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
9: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
8: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
9: Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!

0: Но все-таки лето закончилось, поэтому девочки и мальчики теперь не танцуют, а учатся в школе. Кстати, вот Юлия Деточкина выяснила, какие школьные предметы точно пригодятся в жизни. И в хороших новостях совсем скоро нам все и расскажет. Поэтому оставайтесь, будет очень интересно. А помимо этого, в финале час послушаем один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Ну а прямо сейчас еще больше юмора от Сати. Кстати, не только юмора, но и ответов на ваши острые семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой, это будет такое счастье, такое счастье.
1: Сатья с юмором.
4: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
3: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
4: Сумасшедшая.
3: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли, здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет, пап, где найти жену? Я говорю, в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Это выпуск про очень культурных россиян. Аналитики ВЦИОМ решили узнать, что считают главным символом страны наши сограждане. Оказалось, что это не что, а кто. Пушкин, Толстой, Достоевский. Именно они наши главные символы и повод для гордости. За этот вариант проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте собор Василия Блаженного, Большой театр и Кремль. А вот на третьем – медведь. В голове сразу иллюстрация. Медведь в Большом театре с томиком Пушкина. А то все балалайка, балалайка.
1: Хорошие новости.
0: А еще выяснилось, как проводят досуг жители двух столиц. Оказывается, и в Москве, и в Петербурге очень популярны экскурсии. В этом году на них сходил каждый пятый. Разница лишь в том, что москвичи предпочитают музеи, а жители Питера любят водные прогулки с рассказом гида. Между прочим, столичных жителей потянуло на заводы и фабрики. 30% москвичей выбрали бы именно такую экскурсию. Дожили. Работа завода стала для нас диковинкой.
1: Хорошие новости.
0: Сограждане назвали самые полезные для жизни школьные предметы. Самый главный – русский язык. На втором месте оказалась математика, а на третьем – иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. А добавить в школьную программу хотели бы уроки основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения якобы не хватает. Заходите в Макс Юмор ФМ и пишите, какие уроки добавили бы вы. Я бы добавила уроки хороших новостей. Кстати, свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс». Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55 66 99. 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах: Неряха года и Ряха года.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Смотри, с моей кочиной от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков, родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла из окон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
4: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: Простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст. Куда он денется?
4: Скачайте наше мобильное приложение.

0: Виртуозы бубна снова на сцене.
1: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
1: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
2: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
0: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
2: Самый громкий буль
0: и самый далекий плюх.
2: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
0: А для всех гостей праздника незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
2: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
0: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
2: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
0: Подробности на сайте всенипочем.кирпичом.бульк.

0: Для всех, кому было мало, рассказываю, друзья. На Юмор-ФМ стартовал новый сезон и в эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Да-да, вы не ослышались. Плотность шуток буквально зашкаливает, и вот судите сами. В финале этого часа Сергей Бурунов озвучит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Чуть раньше Роман Юнусов расскажет самые смешные спортивные ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга». Также окунемся в классику жанра и сделаем это с Юрием Никулиным. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Вашему вниманию большой стендап. У микрофона Денис Авельев. Всем привет и отличного вечера.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Всем привет! Здорово, народ! Как вы? Не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими, как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя, даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашить, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефоны и мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился.

ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд. С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мой рабочий день довольно точно описал еще Корней Чуковский. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Ой. Я вообще не знаю, он вроде бы не печатный, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Не, анекдот неожиданно. И пьяных тоже входит. Пьяный в троллейбус. Он на троллейбус. Людей, народ едет на работу. Мрачные стоят. Он вошел, уже с утра поддал. Говорит, братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Все. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит на него. Вы понимаете, что весна будоражит все, а? Братцы, ну, а? Все молчат. Он говорит, ну раз никого нет, я отолью здесь. Стоит пьяный, качается и никак не может попасть двушку, опустить в автомат. Он опускает, никак не может. Утром проходит женщина, мимо говорит, о, нализался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя таксистская? Он как? Да, а была Андатрова. Вот анекдот, который мне очень понравился. Вот времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетание вооружения и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными такими, с мощными ядерными боеголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то? Американская. Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американская говорит, вот интересно, встретились. Я ни разу не видал, вот я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так может давай по случаю встречи по стакану? Американцы говорят, давай. Ну и выпили по стакану. Американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд? Я там вас как шарахну. То ничего. Наши говорят, ну у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, хоть трагедия какая. Наши говорят, ну чтоб повеселее было, давай выпьем еще по стакану. Ну и американцы говорят, давай. Они выпили еще по стакану. Американцы вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наши, да, что же это, какой кошмар-то, мы же с тобой погибнем оба. Наши говорит, так давай, за упокой нашей души, еще по стакану. Так, говорит, давай, они выпили. Американцы говорят, ну, я полетела. Наши говорит, а на пасашок? И американцы говорят, давай. Они выпили еще по стакану, и американцы вдруг побледнела, и говорит, что-то мне нехорошо тошнит. Наша говорит, не бойся, я тебя до дома провожу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Два рамных недорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Виагра включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.

0: А вот найти в человеке, мне кажется, вполне себе можно очаровательную улыбку. И, кстати, за эту самую улыбку в этом году мы на Юмор-ФМ готовы отдать вам целый автомобиль. Сайт веселорадио.ру, заходите, там найдете все подробности, принимайте участие, это абсолютно бесплатно. Ну а Юлия Деточкина уже нашла хорошие новости, которыми совсем скоро поделится. Расскажет она нам, как разбогатеть на искусственном интеллекте. Помимо этого, услышим проект Ильф Петров и Бурунов в финале часа. И прямо сейчас рубрика «Гол ой штанга». Роман Юнусов представит самые смешные спортивные ляпы уже прямо сейчас. Ну и помните, что на Юмор-ФМ еще больше юмора.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: Очевидно, Заболотный хотел пробить по мячу сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок. И вот мы видим, как на стадионе зажгли электрическое освещение. Я так понимаю, это чтобы футболисты лучше видели цель. И какая нам разница, куда и как попадет мяч? В девятку, восьмерку, шестерку. Главное, это поиметь драгоценное очко. Вот, Бакаев бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Джеймс Абиора прекрасно играет головой. Но в этот раз надо было не играть головой, а ею думать. Опасный момент. Пас Бомбарду. Бомбарду уходит в угол. А там лужа. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Люди и деньги». На днях певица Майли Сайрус сменила имя. Ну как сменила, отбросила фамилию и стала просто Майли. Типа и так все знают. Более того, в соцсетях Майли захотела простой и понятный ник, тоже Майли. Но он оказался занят, причем девушкой по имени Ксения, которая писала под этим ником шутки на русском языке. Все обрадовались за Ксению, мол, сейчас певица выкупит у нее ник за миллионы долларов. Но все оказалось довольно просто. Администрация соцсети просто забрала у Ксюши никнейм, передала его поп-звезде со словами: «Ну он уже все равно не пользуется». Вот да, зачем же платить, когда можно просто отобрать?
1: Хорошие новости.
0: Самым богатым человеком Тайваня стал производитель мебели, причем связано это с бумом ИИ. Мужчина делает мебель для дата-центров. Она должна выдерживать тяжелые серверы и иметь ящики, которые выдвигаются, чтобы сервер можно было обслуживать. В итоге на своей конструкции мебельщик заработал на 15% больше, чем дата-центры острова вместе взятые. Секрет успеха прост. Делать нужно именно то, что требуется прямо сейчас.
1: Хорошие новости.
0: Ну а у жителя Москвы свой секрет успеха. Он помнит день рождения жены. Такой вот уникальный мужчина. И именно эта дата помогла парню выиграть деньги. Вписав свою дату рождения, а также день рождения возлюбленной в лотерейный билет, москвич выиграл 14 миллионов рублей. Говорит, что купит себе новый смартфон на эти деньги, ну и еще ипотеку закроет. Везунчик, короче. С вами была Юлия Деточкина. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
3: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
3: «Ну что ж делать, берите».
2: Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия.
3: «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет».
2: «Ну? Чего вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
2: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
2: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
3: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня. «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка».
3: Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
4: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти 30 рублей».
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою». Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
3: «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется».
2: Изумленные друзья сидели недвижимо.
3: «Попрошу вас», — сказал аукционист.
2: Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
3: «Попрошу вас!»
2: И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
3: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
2: «Да», — деревянно сказал Остап.
3: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно».
2: «Можно».
3: Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро». Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пшел вон».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Radio. 12+. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: Вы – владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
2: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
3: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
2: Вот здесь, да,
3: я рос. Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
2: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
3: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
2: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
3: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
2: Кать,
3: хочу.
2: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
3: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
2: Давай, что, а как тут, постучаться?
3: Ну, наверное, или... не знаю.
4: Вашу мать, а!
3: Ой!
4: Все, бордель закрыт! Комната через ультрафиолет, как далматинец!
3: Да нет, мы в ПВЗ!
4: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайник всплыл.
3: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
4: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
3: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
4: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
2: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
4: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация. А с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
2: Да, я понимаю.
4: Но я все равно рада вас видеть, да.
3: Все, давайте мы заберем, вот.
4: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш.
3: Это штрих-код.
4: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
2: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
4: Ладно, что у вас?
3: А, у нас стаканы приехали.
4: Куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
3: Спасибо, да. Будем ждать.
2: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
3: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
2: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
3: Ну ладно.
4: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая пу-пу-пу. А что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
3: Да вы в обеих держите.
4: Нет, судорога.
2: А, в правой.
3: Так, подождите, а это не наши стаканы?
4: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. А здесь у меня цветы стояли.
2: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
3: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
4: Ой, что и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
2: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. А ну... В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть. Согласись?
3: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
4: Да, приходите. Мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
2: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: Однажды в России.

0: Ощущение пятницы почему-то. Наверное, я ее за вас ощущаю, потому что у нормальных людей рабочий день закончился. И да, впереди осталась только пятница. Ну, а я только пришла на работу. Всем привет, зовут меня Солнечная. И уверена, что новый сезон Юмор-ФМ ощущают каждый сам за себя. И все вместе... тоже. Мы не перестаем удивляться, как смогли сделать это, как смогли добавить еще больше юмора и не только. Ну а чтобы все это поместилось в этот час, перехожу к рассказу о том, что впереди у нас Задорнов навсегда. Кроме того, Лига городов появится, лучшие миниатюры этого проекта. Угарный папа со смешными перлами детей тоже совсем скоро. Ну а если я сейчас замолчу, то будет действительно еще больше юмора. И мы послушаем персональную рубрику Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А-класс.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает 3-летнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа!
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
5: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Да что за проблема?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на авиауслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авиауслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

С вами Юмор ФМ, и чтобы вы знали, что в ближайшее время никуда переключаться, выходить, отлетать не надо, расскажу, что появится в нашем эфире. Туганленд. Что это такое и где сия достопримечательность скоро появится, расскажет нам деточки на своих хороших новостях. Задорнов и Жеразъем под конец часа. Ну а прямо сейчас номер, который ребята очень хорошо отрепетировали и готовы показать его нам с вами. Лига городов. Ребят, ну давайте, не стойте там за кулисами, выходите, все, все уже ждут, я подготовила.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно.
2: Ладно. Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами,

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске позитивная отечественная повестка. В России наступило сельдевое изобилие. Хорошо звучит. Если коротко, это означает, что в этом году рыболовы поймали 500 тысяч тонн селедки, и это только за полгода. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев утверждает, что такое случилось впервые. Владимир Маяковский непревзойденным образом рекламировал сельдь. А вот лучшая республиканская селедка, незаменимая к блинам и водке. Однако настоящее сельдевое изобилие наступило только сейчас, подчеркнул Зверев. Маяковский, конечно, гений. Но кто-то вообще ест селедку с блинами?
1: Хорошие новости.
0: В Татарстане хотят построить свой Диснейленд. Правда, называться он будет Туган-ленд. В честь собирательного героя эпоса Туган-Батыра. В Татарстане мечтают, что в Туган-ленд будут приезжать со всего мира. Потому что только тут можно будет погрузиться в татарскую и тюркскую историю и мифы. При этом будут, конечно, и аттракционы, и развлечения, но все с традиционными ценностями. И в этом отличие Туган-ленда от мира Диснея. Все очень круто, конечно, но насколько тюркское само слово «ленд»? Может, все-таки лучше «Туганстан»?
1: Хорошие новости!
0: А еще стало известно, в каком регионе самые высокие в стране средние зарплаты. Это Чукотка. Заработать там можно плюс-минус 260 тысяч рублей. Далее идут Москва и Санкт-Петербург, 183 и 128 тысяч рублей соответственно. Так что если вы думаете, что москвичи слишком много для себя берут, то нет. Кстати, экономист Игорь Балынин высказал мнение, что средняя зарплата в России по итогам этого года может составить 120 тысяч рублей. А может, уже не будем считать среднюю зарплату по старинке, а то у кого-то зарплата миллион, а у кого-то 40 тысяч. И в среднем, как бы, звучит очень неплохо. Просто отлично, если есть хорошие новости. У меня есть, и я скоро поделюсь еще одной порцией. Ждите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца сентября.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая — ее мать.

0: сегодня в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Вы как, от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы? Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы публиковать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО

0: Radio. 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» – город Курск, и команда «Сок» – город Самара.
4: Господин редактор!
5: Буквально одну минуту.
6: Якушев, ты?
4: Вы.
6: Что вы?
4: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл «Басен». Это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
6: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
4: Я всегда поражался вашей проницательности.
6: Так давайте читайте уже, поражался.
4: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
6: Так, давайте это, давайте к морали.
4: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
6: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
4: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Вадлере один есть стриптиз-клуб, и как-то вечером в него забрел наш друг.
6: Давайте мораль.
4: 10-й день в вечерние часы качают деньги из трусов в трусы.
6: Так, что за бред вы несете? Черномасня, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
4: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм, таких, что прямо Хост по Мацеста.
6: Так дайте сюда. Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
4: Почитайте.
6: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Невозможно не влюбиться в Юмор-ФМ в новом сезоне, потому что здесь нашлось место и старому. Кстати, о старом. Я Солнечная. Всем привет. И новому. Из привычного нас с вами в этом часе ждет игра «Автомобиль за улыбку», но вы, должно быть, ждете ту самую шутку. Андрей Рожков, который теперь с нами, уже готовится ее озвучить, поэтому слушайте внимательно этот час, не пропустите. А еще в нем будет место для маэстро Жванецкого. Сатье с юмором продолжает давать советы, Маменко рассказывать анекдоты. Ну а чтобы никто не сомневался в том, что у нас теперь еще больше юмора, прямо сейчас шутки-песни.

0: Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот Альцгеймер. Как там звать тебя, прости?
0: Можно просто «Эй».

0: обед фасоль. Очень редко пользуются люди реактивной сягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить.
0: Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь. Шум дождя, отрез костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
2: Шутки песни с Люсей.

0: Реклама.
1: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой. 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Он принимал ее такой, какая есть, и успокоительная.
2: Андрей Рожков пошутил, и пошутил не просто так, а это та самая шутка, за которую можно получить автомобиль. Не прямо сейчас, но можно. Прямо сейчас можно пройти в суперфинал и 3000 рублей положить в карман. Это может сделать любой из тех, кто уже зарегистрировался на нашем сайте веселоерадио.ру, залил свое улыбающееся фото, и вот, пожалуйста, в видеотрансляции можно смотреть, как он раскрутился, фотографии наших участников перемешивает, но мы его сейчас остановим, и улыбайтесь, расскажет нам, с кем же мы сегодня будем играть. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И улыбайзер выбрал Екатерину из Волгограда. У Екатерины такая очень зимняя фотография, как-то даже мне холодно стало. Екатерина, если вы узнаете себя, у вас такая шуба или воротник из... Не знаю, кого. В общем, не очень разбираюсь. Берите трубку, потому что я вам звоню. Текс. Ждем, что Екатерина возьмет трубку, скажет сначала алло, а потом и шутку Рожкова тоже повторит в эфире. Потому что хочется уже кого-то в суперфинал припроводить.
3: Алло.
2: Алло, здравствуйте, это Юмор-ФМ. Мы с вами сейчас в прямом эфире, и нам нужна Екатерина из Волгограда.
3: Да, это я вас слушаю.
2: Здравствуйте, Екатерина. А вот вы, когда я сказала про шубу, про вот мех, поняли, что это вы?
3: Еще раз.
2: Да, я просто сказала, что выпала Екатерина, зимняя фотография, мех. Вы, у вас вот что-то ёкнуло, что, возможно, это моя фотка.
3: Вот, к сожалению, я вас не слушала.
2: Подождите, вы же только что сказали, я вас слушаю. А, я вас слушаю, в смысле, телефон вы имеете в виду?
3: В смысле по телефону, да.
2: Все, Екатерина, вы мне дали надежду. Я уже обрадовалась, что вы сейчас повторите шутку Рожкова, пройдете суперфинал. И вот ведь... Да, трудности перевода. Но, Екатерина, ничего страшного. Зато у вас красивые фотографии, глаза голубые тоже красивые. Вот. Ну и вполне возможно, улыбайзер тоже такой, да, скажет, что ой, Катя такая классная, выберу-ка я ее еще раз. Хорошего вечера, Екатерина.
3: Спасибо, всего доброго.
2: Всего хорошего. Вот видите, друзья, как важно слушать Юмор ФМ для того, чтобы поймать ту самую шутку Рожкова, повторить ее и пройти в суперфинал, где можно получить для начала 3000 рублей, а потом и автомобиль. Удачи! Регистрация на сайте веселоерадио.ру.
0: Автомобиль!

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Шарали Суруп Егоры со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила «Дружба».
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
1: Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит: дум козлам, я переводчик.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках мест и порядке их получения на «Ашан.ру».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: Это Юмор ФМ. Мы и сами не скучаем, и вам не даем. В ближайшем будущем нас с вами ждут хорошие новости, в которых Деточкина будет петь. Да, та самая Деточкина, у которой нет слуха. Но, к счастью, петь она будет недолго, зато ярко. А заодно расскажет нам про райдер Юли Савичевой. А еще, друзья, мы обещали еще больше юмора. Пожалуйста, получите. Впереди у нас и маэстро Жванецкий, и вот прямо сейчас еще и статью с юмором успеем послушать.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
1: Сатья отвечает.
3: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
2: Ну а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
2: Ну, или он... в соцсети, вот вы сами и ответили.
3: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выводишь. В соцсети. Если ты... выкладываю шубы в соцсети. В соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Что выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это... как Шаляпин. И иду по Витебскам. Свекровь. А вы ценники меняйте.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава Богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не моралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть! 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. А это новости о людях из мира шоу-биза и не только. Держитесь крепче, ребятки. Актер и режиссер Никита Михалков заявил, что сыграет главную роль в кино. Михалкову сейчас 80, и он полон творческих планов. Конечно, можно пошутить, что это мог бы быть фильм «Мумия возвращается», но я лучше не буду так шутить. А, скорее всего, это будет что-то иное. Артист отказался раскрывать, где именно будет сниматься, а в последние годы Никита Сергеевич кино работал исключительно за кадром.
1: Хорошие новости.
0: Певица Юлия Савичева подорожала. Это случилось после того, как Юля с душевной легкой попсы, к которой мы так привыкли, перешла на ракешник и экстрим-вокал. Это когда вот такое вот. Теперь, чтобы Савичева спела на вашем корпорате, придется выложить 3 миллиона рублей. В райдере у Юли прописаны отдельные места в салоне самолета для трех гитар. Еда, ПП, кофе без кофеина и вышколенная девушка, которая поможет звезде одеться и погладить костюмы. Юль, ну какой-то скучноватый райдер. Будь как Оззи Осборн, впиши туда, например, живых летучих мышей. А как вам вот такое? Блудный принц Гарри и его Меган Маркл решили вернуться в Британию. Зачем? Никто не знает. Но и детей они тоже перевезли. Кто не помнит, оба эти персонажа вылили ушат помоев на королевскую семью. И вот спустя несколько лет хотят с ней воссоединиться. Британцы уже негодуют, ведь в школе, куда идут дети Гарри и Меган, Арчи и Лилибет, так их зовут, ввели жесткие правила. Теперь никак нельзя нарушать приватность королевских отпрысков, снимать видео на утренников и тем более выкладывать что-то такое в интернет. Добро пожаловать домой, сассексы. Вас здесь очень ждали, язвят местные в соцсетях. Но ничего, стерпится, слюбится. Не унываем и ждем хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых умных, из умных твердых, из твердых порядочных. Из писателей надо выбирать веселых, из веселых талантливых, из талантливых умных, из умных кратких. Из друзей надо выбирать веселых, из веселых верных, из верных умных, из умных честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых, уже из веселых выбирать красивых, из красивых умных, из умных нежных, из нежных верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня я опять попытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она ко мне переехала, ее родители перестали отвечать на мои звонки.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя, на свете нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуй в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
5: Передовая графика, фантастические спецэффекты, недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
6: Люк, я твой отец.

0: твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
0: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
3: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
2: Благотворительный фонд «Наташа».
4: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
3: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
2: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Обратитесь и катитесь. Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелетакзаманчивогорят.рф.
5: Привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
6: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
5: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
7: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и саба-сланцы для вашего пляжного отдыха.
3: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
5: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
7: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
3: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.

больше болтовни, больше юмора. И ведущим можно было бы, наверное, расстроиться, но на Юмор ФМ место найдется всему. И даже Рожкову. Андрей Рожков теперь в нашей команде, с Огоньком шутит, так что вызывайте пожарных. Будет жарко в новом сезоне, это однозначно. А еще в этом часе мы услышим уже привычную рубрику «Шутить изволите». Реалити-криминалити, цитаты из забавных криминальных протоколов, такое тоже случается, в этом часе прозвучат. В классике жанра, собственно, классик Анатолий Трушкин. Ну и в очередной раз докажем, что у нас теперь еще больше юмора. Рубрика «И большой стендап» прямо сейчас.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделан, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города. Представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу: «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.

0: Классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали. Спрашиваем, где золото? Нам говорят, кто же его знает? Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу, жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница, Серна Львовна Трифовая, за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5 без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки, билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полца свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей, через полса верну 5000, падлой буду Абдулла. Интересно, вернет мне деньги Абдулла или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Чем только чарт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
1: 16+. Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
3: 16+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6 часов утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну вообще не о работе.

юмор не спит, даже если на улице уже темно. Скорее наоборот, самое интересное только расправляет плечи, открывает свой компьютер и ищет для нас самые хорошие новости. Где решили запретить и музыку? Где водятся эти смелые люди, расскажет нам Деточкина. А еще впереди у нас рубрика «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймака. Ну и прямо сейчас мы полистаем криминальные протоколы в поисках чего-нибудь забавного и интересного, что подошло бы нам еще больше на юмора.

0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: 2 августа текущего года гражданин Бердников Геннадий Викторович, 1965 года рождения, нанес телесные повреждения легкой и средней тяжести гражданам Фарафонтову, Васильченко, Дмитракову у фонтана на Центральной площади после словесной перепалки, возникшей в результате вопроса пострадавших, где служил, и перечисления Бердниковым ГВ прихода в Тамбовской епархии, игуменом которой он является, а также его отказа совершить таинство крещения потерпевших в водах фонтана. Перед выходом на работу 11 мая я не пил, а проходил программу реабилитации после майских праздников традиционным и издревле принятым у славян способом. Зеркало в тренажерном зале треснуло случайно, когда я хотел создать эффект присутствия для подписчиков своего видеоблога во время упражнений с гантелями. А не потому, что я доходяга криворукий, как написал в заявлении администратор. Травмировать тещу я не хотел. Просто от досады пнул баскетбольный мяч, когда она на 23 февраля вместо ожидаемого подарка назвала меня полузащитником Отечества, потому что я не был в армии. Базовые знания законов физики, полученные мною в школе, не позволяют мне достоверно объяснить траекторию полета мяча по нелепой случайности, попавшего ей в лицо. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и я расскажу, чем живут люди мира. В Штатах и Британии набирают популярность курсы клоунов. В основном это обучение проходят офисные сотрудники. Служащие уверены, что эти курсы помогают им бороться со стрессом и развивать полезные для карьеры навыки. На занятиях люди учатся импровизировать, выступать перед публикой, легче относиться к ошибкам и отпускать контроль. Среди учеников встречаются юристы, бухгалтеры, психологи и другие офисные специалисты. Но круто, были просто клоуны, а теперь будут клоуны сертифицированные.
1: Хорошие новости.
0: В Австралии решено полностью запретить музыку, созданную нейросетями. Такие песни теперь не смогут звучать в чартах и претендовать на музыкальные премии. А все из-за того, что в местном топе уже 16 недель одно из первых мест занимает ИИ-ремикс известной песни Мадонны «Like a Prayer». При этом кое-что нейросетям все-таки можно. Написать текст или музыку, но петь при этом должны люди и только люди. Какие все-таки здравомыслящие граждане в этой Австралии?
1: Хорошие новости.
0: В Китае стал востребован сервис детей на прокат. Это заработок для молодежи и возможность пообщаться с кем-то для пожилых одиноких людей. Суррогатные дети берут за свои услуги от 8 тысяч рублей за 3 часа общения. В это время зумеры настраивают старикам смартфоны, ходят с ними в поликлинику, помогают по дому и просто разговаривают. Причем у многих этих пенсионеров есть свои дети, но они очень уж заняты на работе. По всему выходит, что не только стакан воды в старости можно купить, но и человеческое участие. Копим деньги на пенсию. И ловим хорошие новости не только в эфире Юмор-ФМ, но и в наших соцсетях. Ну а пока, пока.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 11. Завтра малооблачная погода до плюс 19 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки, запомните, есть муж — крутите мужем. Нет мужа — крутите мужиками. Нет мужиков — крутите обруч.

0: Спросить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобнее, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенным, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом собственноручно как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: Шутить изволите.
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл — все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК Лестрит, ОГРН, 116-77-467-8-0761, город Москва.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в центр избиркоме.
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Что вы такое говорите? Они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Моим 46 пекинесикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет, Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот.
2: Рот. И не один. Там салон антиуслуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна, за мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной?
2: Понятно.
3: Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну, ничего. Я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
0: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик-пандит.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Четырехлетняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Намек – дело тонкое, а тонкий намек, как говорится, тем более. Диалог в церкви. Святой Отец, я в печали. Моей душе нет покоя. Прошу помогите. Вчера у вас на исповеди была моя жена. Скажите, она мне изменяет? Священник закрывает глаза и торжественно произносит. Это невозможно. Тайна исповеди священна. Ступай, олень мой, и будь повнимательней. Люстру не зацепи. Каждый руководитель просто обязан заботиться об улучшении условий труда. И вот тому прямое подтверждение. Собрание на заводе. Директор объявляет. Товарищи рабочие, с завтрашнего дня мы вводим новые технологии. Весь коллектив. Ура! Теперь вы будете попадать на завод не по пропуску, а по отпечатку пальца. Все хором. Да! И тут один мужик руку поднимает и говорит. Моя фамилия Петров. Слушайте, а может лучше все-таки сначала модернизируем станки? Директор возмущен. Это еще зачем? Ну да просто с теми станками, что есть. Через пару недель мы, фрезеровщики, вообще на работу не попадаем. Ох уж эти блондинки. Хотя и брюнетки тоже могут. ДТП. Гаишник спрашивает блондинку за рулем. Ну и как все произошло? Блондинка. Еду, вдруг дерево посредине дороги. Я влево, оно влево. Понимаете, я вправо, оно вправо. Милиционер в бешенстве. Здесь же в радиусе 10 километров нет ни одного дерева. А это что тогда? Удивленно спрашивает та. Девушка, ну это освежитель воздуха. Елочка.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина, и у меня несколько невероятных историй со всего света. Начнем с Китая. Местный фермер жил хорошо, выращивал кунжут, а потом решил пойти в ногу со временем и начал спрашивать советы у нейросети. Целый год яишко и фермер жили душа в душу. Алгоритм давал всегда хорошие советы, поэтому мужик расслабился. В очередной раз крестьянин попросил виртуального агронома составить смесь химикатов от вредителей и сорняков. Тот все сделал за пару секунд. Доверчивый кожаный, недолго думая, взболтал, смешал и без предварительных тестов обработал сразу 10 гектаров. Искусственный интеллект не обманул. Все сорняки погибли. Правда, и кунжут тоже того. Побежал по радуге. Весь урожай был потерян. Не знаю, есть ли в китайской культуре пословица «доверяй, но проверяй», но что-то такое пора придумать.
1: Хорошие новости.
0: Недавно в Штатах пришлось закрыть фестиваль фанатов аниме, потому что фанаты и участники невыносимо воняли. В Токио на их местном комик-маркет решили проблему по-своему. На входе поставили сотрудниц, которые опрыскивают всех гостей специальными дезодорантами. Для особо ароматных товарищей установили целый стенд под названием «Дезодорирующие ворота», где посетители освежают, обдают антисептиком и дают подарочек за то, что он больше ничем не пахнет. Современные проблемы требуют креативных решений, но, ребятки, пожалуйста, не забывайте все-таки мыться.
1: Хорошие новости.
0: А вот трогательная история из России. Один пензяк отдыхал в Калининградской области и при посещении парка Куршская коса случайно увез оттуда камень. Вот нечаянно положил в карман булыжник весом в несколько килограммов. С кем же не бывает, да? Но потом парня замучила совесть, и он решил камушек вернуть почтой. Сотрудники парка даже боялись открывать странную посылку. Но мало ли что там может быть, тяжелое все-таки. А там камень и письмо. Простите, извините, нечаянно унес. Возвращаю. После этого в парке попросили посетителей не присылать обратно палочки, шишки и камни. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, вернусь с хорошими новостями уже скоро.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Приехал бизнесмен, ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш, куда поедет? В другой город штраф. Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За $100 куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе, там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит, «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Media. 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот говорят, буква Ё не нужна. А вы сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Казалось бы, две маленьких точки, а какой трагический поворот сюжета.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, давай с тебя начинаем.
1: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел.
3: Подожди, не надо мне смотреть.
4: Да, это жестковато.
5: У меня тоже сейчас жестковато будет.
4: Так.
0: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Надя, опять ты.

0: взгляд. Разобраться, если честно, привлекательное место.
1: Был длительный заход.
0: Ну просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
2: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш, с почином.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
3: Чат, чат, чат.
1: В родительский чат, чат, чат, чат.
0: Так, хорошо.
2: Так, а у меня здесь сейчас минута на три.
0: Ну, мы готовы.
2: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрируюсь сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам. Госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс? Вашу ж мать! Госуслуги для граждан страны. Тут профессор не сразу поймет. Отобрал ноутбук у детей и жены. Регистрация месяц займет.
0: Это правда, да. Ты молодец, это надо было сказать. Нас услышат.
1: Это был крик души.
2: Давай теперь твоя песня, Нюш.
1: Мои какие-то очень коротенькие.
0: Ничего,
1: выдаются. Так, падают, падают, падают, падают листья. Белки тоже очень любят секс.
0: А что?
1: Маленькая, но горяченькая.
2: Тихо спела.
0: Что у нас секс? Она тихо спела.
2: Да.
0: Мать двоих детей.
1: Секс.
0: Я бы сказала, белки тоже очень любят секс.
4: На Юмор ФМ.
2: Вот это был настоящий мастер-класс по шутке песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
0: Стас Ярушин плюс Нюша.
2: Плюс Надежда Ангарская. Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55 66 99. 55 66 99. Акция действительна до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, открыто. Открой для себя закрыто.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг. Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. «Товарищ полковник, хотим доложить, здесь у нас произошло убийство». «А что случилось?» «Зять был убить тещу за то, что наступил на пол, который она только что помыла». «Понятно. Тещу задержали?» «Он говорит, нет, пол еще мокрый». Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит, здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит, около 20 лет. Она говорит, 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор, все, 20 лет. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит, ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит, а вы курите? Она говорит, нет, разумеется. Он говорит, а небоскреб у вас есть? Она говорит, нет. А я и курю, небоскреб мой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться со зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше. Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю. Понимаешь? Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске поговорим о жизни сограждан. Никогда такого не было, и вот опять. Зампред правительства Денис Мантуров заявил, что 80% новых автомобилей в России должны быть отечественными. Ух ты! Вы не поверите, но уже к 2035 году планируется выпускать почти 3 миллиона машин в год. Я могу, конечно, ошибаться, но что-то такое я слышала года 3 назад про 2030-й. Мол, будут и отечественные авто, и самолеты. И где? Ах, да, в 2035-м.
1: Хорошие новости!
0: Руководитель Росстата Сергей Окладников рассказал, сколько россияне в среднем проводят в транспорте. 19 дней в год, то есть почти 3 недели в каком-нибудь автобусе. И есть такое понятие, как транспортная усталость. Еще в 60-х годах прошлого века проводились научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%, сказал Окладников. Это они еще в Москве не считали, где можно на работу из дома ехать часа 2,5, и это если без пробок.
1: Хорошие новости.
0: Россельхознадзор попросил россиян перестать приносить куры и гусей в МФЦ. Владельцам подсобных хозяйств, у которых больше 10 голов домашней птицы, нужно было поставить пернатых на учет. Наш народ надо знать. Многие начали приводить куриц с собой в центры «Мои документы». Ну, мало ли, вдруг фото на паспорт нужно. Если что, все делается дистанционно. Надо лишь подать заявку, и будет вам официальное ко-ко-ко. Еще больше полезных новостей ловите на сайте веселыйрадио.ру. А у меня на этом все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99.
3: Акция действительна до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Котлет стариков, врач. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете, врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет. Врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Очевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает. Ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
7: Не реклама.
8: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
9: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
10: А вот и я!
9: Профессиональный артист цирка

0: пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
1: Клоун Антипка!
0: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.ха-ха-ха.
2: Здравствуйте, меня зовут Абубакр Иванов.
3: А меня Эммануэль Муса Петров. Ничто не вечно под луной. И век миллиардера так же короток, как век любого человека.
2: На закате жизни нам, нигерийским миллиардерам, часто никому завещать свои колоссальные состояния.
3: Но мы верим, что где-то в холодной России обязательно найдется человек по фамилии Петров.
2: Или Иванов.
3: Наш любимый племянник. Мы ждем тебя на сайте нигерийскийдядюшка.рф.
4: Нигерийскийдядюшка.рф. Заходи, регистрируйся, и всего за 3 минуты и 3000 рублей ты узнаешь, сколько миллиардов долларов завещал тебе твой троюродный дядя из Нигерии.
2: Все просто и честно.
4: Нигерийскийдядюшка.рф.
3: Мы, русские, не обманываем.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать, и на избирательном участке на

из Москвы. Похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она мне, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу «добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь – нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит, есть неплохой вариант, приезжай. Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа, что вообще такое? Она стоит такая и говорит, а что? Я подумал, очень даже в вашем стиле. Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН, я так и написал, сдается однокомнатная квартира только славянам. Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока! Пока, спасибо!

комнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Мне тебя спрашивают, Ян, правда, что ты обладаешь даром? Я говорю, не даром, но обладаю. Еще знаете, что, ребят, могу? Могу мгновенно перемножать большие цифры. Там пятизначные на пятизначные, шестизначные. Пожалуйста, назовите любое число сложное, пятизначное или там шестизначное, я мгновенно перемножу, пожалуйста. Как? Тихо. Умножить на другое сложное. Так, тишина. А первое ты какое сказала? Ты понимаешь, в чем дело? Я перемножаю быстро, запоминаю это я с трудом. Вот ко мне пришел сосед, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко. Разные деньги. Если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко, бери. Во! А если сколько жалко, ничего, то бери сколько угодно. Правда? И потом вопрос, сколько есть. Если столько, сколько ты ешь, то не жалко. Но если есть сколько я, то жалко, несмотря на то, что ты ешь столько, сколько. Я когда ему сказал, он забыл, зачем пришел. Извините, женщина, я опять к вам. Дама, я к вам. Извини, перестань смеяться. Повтори еще раз цифры. Умножить на? А зачем тебе это надо, скажи, вот Вот объясни, зачем тебе это надо, я быстрее перемножу, понимаешь? Вот я вам рассказываю. Значит, я ехал на автомобиле, меня останавливает гаишник.
2: Сержант Богданович, 2-го гаишника Сосковского района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час, ваш штраф 250 рублей, сержант Богданович.
1: Я говорю, извините, сержант Рабинович, я вообще не шел по трассе. Я не шел, я на автомобиле ехал. А если бы я и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Даже если представить, что я был моложе, у меня нет живота. И я прям шел, перся по этой трассе со скоростью 180 км в час. Я не мог бы тебе дать 250 рублей, мне на цифры память плохая. Потому что когда женщина мне... Какие цифры ты мне сказала?
2: Он мне говорит, я не сержант Рабинович, я сержант Богданович.
1: Я говорю, я знаю, я не видел ни одного Рабиновича, что в ваши годы был еще сержантом. А потом, я говорю, я сейчас тебе не объяснял бы второй раз. Ну, он меня тут перебил в двух местах, вот здесь и здесь. Извините, пожалуйста, я опять к вам. Вас как зовут? Оля, на имена у меня память потрясающая, Оля. Оля, вам как перемножить, быстро или точно? А? Нет, я могу быстро, но не совсем четко. Но точно, но не совсем. Там, чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Быстро, быстро. Это будет 755 миллионов 856 тысяч 750. Точно? Зато быстро, понимаешь, Олька? Дома ты сама перемножишь. А вот так, чтобы человек 5 минут болтал ни о чем, надо обладать даром. Причем не даром.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом и лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина с приветом от зумеров. Зря мы переживали. Нормальная у нас молодежь. Издание Guardian обратило внимание на новый молодежный тренд комьюнити максинг. Несмотря на непонятные слова, просто это модно сейчас. Тренд стар как мир, означает обычное человеческое общение. Оказывается, сидеть в смартфоне и листать рилсы больше не модно. Модно знакомиться со своими соседями, вступать в книжные клубы, беговые сообщества, вязать в компании друзей и ходить в походы. Хотите больше максингов? Их есть у меня.
1: Хорошие новости.
0: Как вам тренд под названием «феромон максинг»? Это когда парни отказываются от душа перед свиданиями, потому что есть мнение, что естественный запах делает их более привлекательными для женщин. Мол, вот животные, наоборот, хотят пахнуть так, чтобы самочки шли на запах на мягких лапах. Чем мы хуже? Некоторые энтузиасты не только не моются, но и носят грязную одежду, чтобы предстать, так сказать, во всей красе. Жду не дождусь, когда в моду войдет «брейн максинг» – тренд на развитие мозга.
1: Хорошие новости!
0: В России тем временем стали очень популярны отцовские клубы. Бати всей страны пропагандируют вовлеченное отцовство. Устраивают праздники, ходят на репетиции, разучивают танцы вместе с детишками. Все это дело массово форсят в соцсетях и получают похвалы. Надо же, мол, какие отцы молодцы. Правда, приходят в комменты женщины и возмущаются. А почему мужчин хвалят за то, что вообще-то женщинами выполняется по умолчанию? А потому что мужики живут на похвале, как авто на бензине. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.

0: Шков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в Старгедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему на Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Ну, вот одних поздравительных за год рублев 15 набежит. А твоего барина что, шлепнули? Неожиданно спросил Остап.
2: Никто не шлепал. Сам уехал.
1: Куда ж твой барин уехал?
2: А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал.
1: А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант?
2: Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Эх, барин был, ух!
1: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый.
2: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижу!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицей по челу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да, и чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марья Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марье Степановне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марья Степановна».
3: Ну, купила. А дальше-то чё?
4: «Марья Степановна» – тормоз, который никогда не подведет.
5: Чем пахнет настоящий мужчина?
6: О, это я знаю. Пахнет маляр с кипидаром и краской, стекольщик за маской, булочник с добой, рыбой рыбак. Ну, как-то так.
5: Все это прошлый век. Теперь у настоящих мужчин есть свой фирменный запах. Саратовская парфюмерная артель с гордостью представляет новый мужской одеколон «Фрау Меркель».
7: О-я-я!
5: Мужской одеколон «Фрау Меркель».
6: И она сама приносит кофе в постель.
5: «Фрау Меркель».
6: И она сама выносит мусор.
5: Одеколон «Фрау Меркель».
6: Все приносит, все выносит. И все сама. Это просто фантастика.
7: Я das ist gut.
5: Новый мужской одеколон «Фрау Меркель». Не устоит даже самая сильная женщина.
8: А также попробуйте нашу новинку. Женские духи «Барсучок».
9: Духи «Барсучок».
8: Вы точно не такая, как все.
10: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов «Ильич».
11: Бейной дорогой идете, товарищи!
12: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
13: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тык-Дельбег доставит его на раз.
14: Чтобы работы были жаркие, труд чистонный писк. Купи своей любимой болгарке подарок – алмазный диск.
10: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее, пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
12: Дорог ремонт, держись, не хнычь! Скидку пробила касса.
14: Тебе сэкономить помог Ильич.
15: Друг рабочего класса.
10: Рынок строительных материалов Ильич.
11: Мы пойдем другим путем.
12: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер.
2: Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, ни того принта, ни того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли.

Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщина очень серьезно относится к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не, супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну шторы понятно, да, шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, я говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это шутки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.

0: Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Я помню самый первый анекдот, когда мне было 7 лет. Нам рассказал дворник ребятам. Маленькие мы ходили. Он там анекдоты. Вот анекдот, говорит. Заходит один мужик к барину, приезжает. Выходит слуга и говорит: как доложить барину? Он говорит: доложи барину, что пришел полковник. Тот бегает к барину, бледный, говорит: барин, пришел покойник. Барин побледнел и из окошка выпрыгнул. Вот этот анекдот. Мы смеялись до упаду. Я ходил, помню, всем рассказывал, родным, всем. Все. И когда они смеялись, я страшно обижался. Думаю, смешной же анекдот. Полковник и покойник. Потом стал записывать. Была у меня тетрадочка. У меня тетрадочка делилась так. Надо было написано «прилич», значит, приличный анекдот. На второй стороне «неприлич», неприличный анекдот. И я ее взял с собой. Служить в армию, потом война. И я ее провез через всю войну. Тетрадь у меня сохранилась, и она мне помогла. Когда я писал свою книгу, я эпиграфами написал анекдоты, которые подходили к тому времени. Я помню, однажды было строительство цирка наше. Я пошел к одному министру, и мне нужно было выбивать, как говорят, очень важные материалы. И я знал, это бесполезно, тут еще землетрясение в Армении, никому ничего не дают. Я пришел к нему, он меня очень строго встретил. Садитесь, потом я могу знать. И он говорит: если вы будете у меня просить материалы, то уже вы не первый, которым я сказал нет. Я говорю: вы мне напоминаете Сталина. Он даже вздрогнул. Он говорит: как Сталина? Я говорю: ну вот рассказывают, что Сталин, у него был разговор с Черчиллем по телефону во время войны. И помощник сказал: товарищ Сталин, на проводе Черчилль, отводная трубка у переводчика. И он, значит, Сталин берет трубку, говорит: здравствуйте, Сталин. Потом говорит: нет, нет, нет, нет, да, до свидания. И помощник говорит: товарищ Сталин, вот вы ему все сказали нет, а однажды вы ему сказали да. Что вы с чем согласились? Он говорит: да. А, это когда он меня спросил, хорошо ли я слышу. Это засмеялся министр, рассказал мне другой анекдот. Мы с ним 5 минут рассказали анекдоты, он подписал мне материалы. Так анекдоты, анекдоты мне выручили.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: этапах преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там на мусорино бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити
0: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. До выходных рукой подать. Куда пойти, что посмотреть, сейчас расскажу. В московском Новопеределкине в эту субботу состоится ежегодный ретро-фестиваль. Обещают интересную программу. Можно посмотреть на уникальные ретро-авто, полюбоваться старой Москвой на картинах, познакомиться с байкером и, конечно, съесть лакомство из нашего прекрасного прошлого. То самое мороженое или сладкую вату. И запить все лимонадом. Ностальжи, конечно.
1: Хорошие новости.
0: В Сыктывкаре пройдет фестиваль под названием «Гриб». Ждут всех желающих побольше узнать о местных грибах и научиться, наконец, отличать подлинного опенка от ложного. Насмотревшись, можно попытать счастье в местных грибных локациях. Например, предлагают рассмотреть Корткерос, Кетчояк, Нювчим, Заказник Белый и Усть-Кулом. Наверняка я все ударение сказала неправильно. Ну ладно, зато там сосновые боры и беломошники, особенно богатые грибами в начале осени. А дожди из лисичек в Сыктывкаре не идут?
1: Хорошие новости.
0: В Биробиджане 5 сентября пройдет фестиваль еврейской бабушки. В общем, сюда надо идти, чтобы поесть. Гости смогут попробовать традиционные блюда еврейской кухни по бабушкиным рецептам. А еще научиться печь вместе с бабушкой и делать подарки для бабушки. Например, нарисовать ей мандалу или портрет своей любимой бабули. А потом начнутся танцы для всех, где не будет ни строгих правил, ни возрастных ограничений. Танцевать смогут дети, родители, бабушки, дедушки. Завершится программа общим флешмобом. Жаль, что Биробиджан от Москвы так далеко. Но я, Юля Деточкина, не буду скучать. Пойду за хорошими новостями и скоро к вам вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вопрос: чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю: чернобурка — это такая лиса, а песец — это такая жизнь.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Уже много раз я рассказывал вам на Юмор-ФМ о великих ученых, актерах и актрисах, поэтах и художниках. А вот с гениальными изобретателями мы встречаемся нечасто. Прошу любить и жаловать его величество гений Томас Эдисон.
0: Шутить изволите!
1: Друзья изобретателя Томаса Эдисона, заходя к нему в гости, все время удивлялись, насколько тяжело открывается входная калитка. Кто-то из гостей однажды сказал ему: «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». На что Эдисон ответил: «Значит, на мой взгляд, калитка сконструирована прекрасно. Она соединена с насосом домашнего водопровода. И каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Томас Эдисон с детства отличался любовью к точности. Однажды школьный учитель спросил его: «Томас, где была подписана Декларация независимости?» «Я думаю, в самом низу, сэр», — ответил Эдисон. «Подписи всегда ставятся внизу». Известно, что первый фонограф изобрел именно Томас Эдисон. Как-то раз один репортер спросил у него: «Скажите, сэр, ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет», — ответил Эдисон. «Первая говорящая машина появилась гораздо раньше. Она была создана еще в библейские времена». И шепотом закончил: «Из ребра Адама».
0: Шутить изволите?
1: Хотелось бы от души поблагодарить Томаса Эдисона, в том числе и за возможность на полную громкость слушать шутки и песни на Юмор-ФМ. Меня зовут Михаил Полицеймак, и уже очень скоро я вернусь к вам с новой порцией забавных историй и жизни замечательных людей. До встречи!
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете президента.
2: Господин президент, разрешите войти.
3: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
2: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
3: В чем?
2: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки есть женщина.
3: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
4: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
3: А может быть, тогда не пить водоньку?
2: Не получится. Не пить водку у русских – это грех.
3: Какой еще грех?
2: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
3: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
2: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
3: Хорошо, что дальше?
2: А дальше у них питание.
3: Меня повезут в ресторан, правильно?
2: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
3: Просто картошка, запеченная в духовке?
2: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
3: В костре?
2: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
3: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
2: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке.
3: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
2: Да, и пошли петь песни.
3: Петь песни? А что поют пьяные русские?
2: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
3: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
2: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
3: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
2: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут: ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
3: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Вот, например, спросит вас жена: «Что бы ты без меня делал?» Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.
2: Ярко звезды светили,

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа?» Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дворник Василич прочитал Камасутру и трижды послал коллегу на нефритовый жезл, а потом еще и в пещеру божественного лотоса. Два раза.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Представьте, поликлиника, огромная очередь к врачу, мужчина спрашивает медсестру. Ого, и все эти пациенты к доктору? Да, но я могу провести вас без очереди. Да это как неудобно, я, в общем-то, не спешу. Да нет, пойдемте. Я видела ваш рентген. Поверьте, вам бы лучше поторопиться. Поговорим, друзья, о семейных ценностях. Вечер, пожилая супружеская пара, диалог, такой милый разговор. Он обращается к ней и говорит: «Сарочка, послушай, я тут подумал, мы с тобой 50 лет вместе живем уже. Давай, знаешь, что у нас нету былой свежести, отношения какие-то такие вот, как будто пылью покрылись, нету страсти, мы ссоримся. Ну зачем эти нам нужны проблемы? Давай разведемся и все, поживем спокойно». На что Сара ему отвечает: «А, Брашенька, нет, ты меня вдовой брала, Брашенька, вдовой и оставишь». Как говорится, книжки разные нужны, книжки разные важны. Значит, ребят, дело в книжном магазине. Продавщица спрашивает покупателя: «Что вам нужно?» Мужчина, как вам сказать, краснеет и молча показывает пальцем на книгу, на которой написано «Секреты оральных ласк». Продавщица смотрит на него и говорит: «Да, а языком пошевелить лень?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске расскажу про чудо-технологии. Нейросети внедрили уже в зубные щетки. На днях в продажу поступил новый гаджет, куда вмонтировали искусственный интеллект, камеру и ирригатор. Как только щетка с помощью камеры находит на зубах и между ними грязные места, тут же выпускают струю. Самое интересное, трансляцию чистки можно смотреть в режиме реального времени на своем смартфоне. Стоит это сомнительное удовольствие 43 тысячи рублей.
1: Хорошие новости.
0: Американские ученые все еще бьются над тем, чем прокормить космонавтов во время их длительных перелетов. Ну и в итоге придумали делать печенье из бутылок для воды. Из такого пластика выделяют белки и жиры, затем на 3D-принтере делают печеньки. Правда, пока их никто не ел, но запах уже всем понравился. Разработка может пригодиться не только в космосе, но и на подводных лодках. Слушайте, иногда ешь какие-то продукты из магазина, и на вкус они как те печенья. Запах нравится, но на вкус бутылка от воды. По-моему, все уже и так внедрили, обошлись без ученых.
1: Хорошие новости.
0: А отечественные биотехнологи работают над созданием человека-комара. Зачем? А потому что можем. Итак, в Институте цитологии и генетики смогли внедрить ДНК насекомого в клетки человека. Прилепили хромосомы друг к другу с помощью специального клея. Сначала не сработало, но затем придумали некий активатор, который пробуждал в клетке ДНК комара. Говорят, хотели проверить, что будет, если так сделать. Так посмотрели бы ужастик «Муха», который был снят в 1986 году. Там уже все показали. Может, ну их этих человек. Комаров. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.

0: Такие русские люди пишут объяснительные записки. Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок, работаю в вашей фирме 2-й день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро, готов, и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные после аварии. Автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимый ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. Ну, хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. Это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли смс. Очень хочу услышать твой голос.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много вип-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
4: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, Надин.
0: Так.
5: Старый лифт, старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: Так, у меня тут сейчас будет Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тыкдыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода, заказ! Заказ!
2: Саня,
1: следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
1: Грустно.
0: Ну да, грустно. Ну что делать?
1: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще.
5: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
1: Так, я, да?
6: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
1: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
2: понятно,
1: тебе холодные руки.
3: На Юмор ФМ.
1: Это была Груда, Александр Степанов, он же рэпер Эстет в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем 100

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Рыбаков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит, да. Сынок мой нарисовал. Чукча гаишник остановил мужика. Ваши права. А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю.
2: Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стой, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще, это на себя бульон опрокинула. Что ты там сказал покойника кусок?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой парень уехал по работе в другой город, и так получилось, что общение сходит на нет, видеться стали реже. Я ему говорила даже то, что готова рассматривать переезд к нему, но он утверждает, что еще не время. И вот я не понимаю, что мне сделать, чтобы сохранить наши отношения.
0: Сатья отвечает.
2: Зачем?
1: Ну, потому что мне хочется сохранить отношения с этим человеком.
2: Почему?
1: Он мне нравится.
2: Он же тебе не пишет. Он же с тобой не разговаривает, он не хочет на тебе жениться, он не хочет взять тебя к себе, чем он тебе нравится.
1: Ну, может быть, еще слишком мало времени
3: у
1: прошло.
3: У него такие красивые уши. Он такой волевой взгляд. У него такие кеды.
2: Моя хорошая, ты же такая умная, красивая. Но живешь в монастырении девочки, которой маму на шею вешала котлетку. Чтоб с тобой хотя бы собачки во дворе играли. Ну что это?
4: Я готова! Тебе говорят, я с тобой общаться не хочу. Я от тебя уехал. Ты ко мне... Не надо, я не собираюсь на тебе ни жениться. Я даже жить с тобой не...
3: Ну не знаю, мне кажется, это любовь. Все условия для безоблачного счастья семейного, ну, созданы, очевидно.
2: Прекращайте, прекращайте.
0: Сатья с юмором.
4: Письмо. Я встречаюсь с парнем, у нас хороший секс. С ним весело. Но недавно вернулся из другого города его брат-близнец. Я так понимаю, девке в голову пришла мысль, это любовник про запас. Ну, знаете, я когда покупаю себе классные штаны, они мне идут, я такой, да я куплю вторые. Было у вас такое? И он мне тоже нравится. Да, конечно, чё бы он тебе не нравился, он же точно такой. Что делать в этой ситуации? То есть баба чувствует, что есть какая-то ситуация необычная. Ух ты! Кто-то наоксерил моего любовника. А зачем как-то реагировать? Анекдот. Знаете, бывают иногда ситуации. Что делать, если вы заходите в лифт, и в лифте обнаруживаете, ну, давайте так, голого деда. Что надо делать? Не буду вас интриговать. Ответ очень простой. Ничего. Что бы вы там делали, это ненормально. То есть не надо деда одевать, не надо ему проповедовать, не надо лезть в душу и спросить, брат, а как так вышло, что на старости лет ты тут голый в лифте? Не надо там, ничего не надо делать. Не надо прятаться. Ну стоит себе дед и стоит. Доехала до 7-го этажа, вышла. Ну надо прежде было смотреть, куда заходит. Приехал брат-близнец своего любовника. Что делать? Ничего! Ничего, ты про запас решила набрать. Запомни, глупышка, ассортимент – мать наслаждения.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Это выпуск про очень культурных россиян. Аналитики ВЦИОМ решили узнать, что считают главным символом страны наши сограждане. Оказалось, что это не что, а кто. Пушкин, Толстой, Достоевский. Именно они наши главные символы и повод для гордости. За этот вариант проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте собор Василия Блаженного, Большой театр и Кремль. А вот на третьем – медведь. В голове сразу иллюстрация. Медведь в Большом театре с томиком Пушкина. А то все балалайка, балалайка.
1: Хорошие новости.
0: А еще выяснилось, как проводят досуг жители двух столиц. Оказывается, и в Москве, и в Петербурге очень популярны экскурсии. В этом году на них сходил каждый пятый. Разница лишь в том, что москвичи предпочитают музеи, а жители Питера любят водные прогулки с рассказом гида. Между прочим, столичных жителей потянуло на заводы и фабрики. 30% москвичей выбрали бы именно такую экскурсию. Дожили. Работа завода стала для нас диковинкой.
1: Хорошие новости.
0: Сограждане назвали самые полезные для жизни школьные предметы. Самый главный – русский язык. На втором месте оказалась математика, а на третьем – иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. А добавить в школьную программу хотели бы уроки основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения якобы не хватает. Заходите в Макс Юмор ФМ и пишите, какие уроки добавили бы вы. Я бы добавила уроки хороших новостей. Кстати, свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучу.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участились случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло, она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.
0: А у нас